внешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк. Это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового... Сериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: А тебе нравятся корейцы, японцы или китайцы?
4: Ты в своем уме?
5: И она уйдет, так и не узнав, что ты имел в виду автомобиль. Илан Авто. Привезем автомобиль из Японии, Китая и Южной Кореи в кратчайшие сроки. Нет скрытых комиссий и низкие цены за качество. Илан Авто. Автомобили в наличии и под заказ. 200-2080.
6: О, Илан Авто. Город Красноярск, улица Красной Армии, дом 20А. ОГРН 119-246-803-1832.
7: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
8: Погнали!
7: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон. С 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
9: Вы все еще ищете лучшую квартиру для семьи? А ведь не за горами 1 октября, а за ними угроза отмены льготной семейной ипотеки. Заходите на сайт Арбан, выбирайте квартиру, а мы быстро и бесплатно оформим вам ипотеку. Звоните 205 15 15. И не забудьте заглянуть на arban.ru в раздел «Акции». АО «СЗ Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: новое. Это мы.
1: Всем привет, с вами Хама Алиенова
2: Ис. С вами Анет Сайз.
3: С вами Рамиль.
4: С вами группа Добро.
5: Всем привет, с вами Звонки.
6: Всем привет, это Артик Асти.
7: Это Филатов и Кэрос.
8: Это Саня СТ.
9: Это Сергей Лазарев.
10: Всем привет, меня зовут Ёлка.
11: Всем привет, с вами Джонни.
0: Новое радио. Присоединяйся погромче.

0: этого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам.
1: Калинин, Рэй Браун, Эбби и Никита Никитин – главные подозреваемые. Кто блефует? Кто спалился? И главный вопрос – чей трек?
0: Новая музыкальная игра нового радио.
1: Смотри, подозревай и вычисляй вместе с нами на YouTube, ВК-видео и Рутюб нового радио.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в субботу 5 сентября в Красноярске облачно, днем плюс 17, ночью плюс 5. Ветер северный 2,7 метров в секунду.
1: Спонсор выпуска ООО «СЗ ДСК 2010».
2: Меня зовут Полина. Я живу в соцвете. Я знаю рецепт семейного счастья. С бабушкой мы готовим яблочный пирог. Дедушка рассказывает много историй. Кстати, они тоже живут в соцвете. Ведь рядом любимая дача. Поэтому у нас есть время, чтобы собираться вместе.
3: Эко-кварталы соцветия. Главный ингредиент семейного счастья.
4: Телефон 215-50-09. Группа строительной компании «АРС». ООО «Специализированный застройщик ДСК 2010». Проектная декларация на наш.ком.рф.
5: Реклама.
6: Шоу, где характер решает все.
7: Вставай, вставай!
6: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
7: Да!
6: Болей за Красноярск. 6 сентября, 17:00. Для лиц старше 16 лет.
8: Вы семья с двумя детьми? Тогда вы точно знаете, как важно, чтобы у каждого из них было свое пространство. Наш вариант для вас. Четырехкомнатная, 69 квадратов. На сдаче. Три отдельные спальни и уютная еврогостиная. Мини-район Калина Долина от Арбан. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ» компания Арбан. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
9: Каждый вторник. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале «Ю», в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
10: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
9: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
11: Мой сын никуда не поедет от меня.
9: На телеканале «Ю».
12: Для зрителей старше 16 лет.
13: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе «Арбан» строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Витапарк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ ДСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
15: Новое. Новое. На новом.
16: Принимай меня.
15: Клава Кока и Джонни. Журавли.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Реклама. Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
1: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
0: Новый сезон мелодрам.
2: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
0: Скажи счастью «да».
3: Ты выйдешь за меня замуж?
2: Да.
0: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
4: Вы все еще ищете лучшую квартиру для семьи? А ведь не за горами 1 октября, а за ними угроза отмены льготной семейной ипотеки. Заходите на сайт Arbon, выбирайте квартиру, а мы быстро и бесплатно оформим вам ипотеку. Звоните 205-15-15. И не забудьте заглянуть на arbon.ru в раздел «Акции». АО «СЗ Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.

знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят будто минуты, когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна, а я до сих пор считаю то, что

0: Обычная суббота, полдень, ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и она звучит выходного, потому что это новое радио.
1: Салют, я Макс Астахов. Обещаю, твои выходные будут легкими, веселыми и по-настоящему выходновыми.

0: данным Яндекс.Погоды, сегодня в субботу 5 сентября в Красноярске облачно, днем плюс 17, ночью плюс 5. Ветер северный 2,7 метра в секунду.
1: Реклама. Телеканал СТС представляет. Все премьеры сериалов осени в 8 вечера на СТС. Для лиц старше 16 лет.

0: реклама. Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
1: Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
2: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
3: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
2: Новый сезон мелодрам.
4: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
2: Скажи счастью «да».
5: Ты выйдешь за меня замуж?
4: Да.
2: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
0: Готовая двухкомнатная. В лофт-районе «Портовый». 69 квадратов. С классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район «Портовый» от «Арбан». Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ «Арбан». Дома сданы.

0: Заказывай в приложении Суши Сел.
1: Тюмина Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРНП 316-246-800-577-71.
2: Двухкомнатная в лесном мини-районе Витапарк. 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории Арбан. С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес, с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
3: Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Fresh Talk.
1: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК музыка выжимают самый сок.
0: Fresh Talk.
1: Супер новинки, чарты ВК музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти Fresh Talk.
1: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11:00 на новом радио. Реклама.
2: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте glandrus.ru.
4: Да,

0: данным Яндекс.Погоды, сегодня в субботу 5 сентября в Красноярске облачно. Днем плюс 17, ночью плюс 5. Ветер северный 2,7 метров в секунду.
1: Спонсор выпуска ООО «СЗ ДСК 2010».
2: Меня зовут Полина. Я живу в соцвете. Я знаю рецепт семейного счастья. С бабушкой мы готовим яблочный пирог. Дедушка рассказывает много историй. Кстати, они тоже живут в соцвете. Ведь рядом любимая дача. Поэтому у нас есть время, чтобы собираться вместе.
3: Эко-кварталы соцветия. Главный ингредиент семейного счастья.
4: Телефон 215-50-09. Группа строительной компании «Арс». ООО «Специализированный застройщик» ДСК 2010. Проектная декларация на наш.ком.рф.
5: Реклама. Вы все еще ищете лучшую квартиру для семьи? А ведь не за горами 1 октября, а за ними угроза отмены льготной семейной ипотеки. Заходите на сайт Arbon, выбирайте квартиру, а мы быстро и бесплатно оформим вам ипотеку. Звоните 205 15 15. И не забудьте заглянуть на arbon.ru в раздел «Акции». АО «СЗ Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: К нам приезжают с большими целями и ни в чем себе не отказывают. Продать авто выгодно и легко в автосалоне «Авторум». Возьмем ваш автомобиль на комиссионную продажу. Большой и теплый шоурум. Быстрая оценка по рыночной цене, пока вы пьете чай в уютной зоне ожидания. Большая клиентская база и опытные менеджеры. Найдем вам покупателя за считанные дни. Собственный автотехцентр. Все виды автокредитования. Для ваших больших целей автосалон «Авторум». Адрес Шахтеров 51. Звоните 2-509-35.
7: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.

слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: это главный чарт отчизны.
1: Высшая лига нового радио.
0: С вами Роман Емельянов
1: и Макс Астахов.
0: Поехали!
2: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама.
3: Шоу, где характер решает все.
4: Вставай, вставай!
3: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер Ниндзя».
4: Да!
3: Болей за Красноярск 6 сентября 17.00 для лиц старше 16 лет.
5: Давно не ел сочное мясо? Пора зайти и попробовать обновленное меню в Good Food пабах «Залечь на дно» в Брюгге и Гамбург. Тартар из оленины, томленое колено быка, брискет. Ждем по адресу. Авиаторов 50, Сурикова 12.
6: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
7: Для зрителей старше 16 лет.
8: Меня зовут Полина. Я живу в соцветии. И знаю рецепт семейного счастья. С бабушкой мы готовим яблочный пирог. Дедушка рассказывает много историй. Кстати, они тоже живут в соцветии. Ведь рядом любимая дача. Поэтому у нас есть время, чтобы собираться вместе.
9: Эко-кварталы соцветия. Главный ингредиент семейного счастья.
10: Телефон 215-50-09.
11: Группа строительной компании «Арс» ООО «Специализированный застройщик» ДСК-2010. Проектная декларация на наш.дом.рф.
12: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
13: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
12: Новый сезон мелодрам.
14: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
12: Скажи счастью «да».
15: Ты выйдешь за меня замуж?
14: Да.
12: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19.00 на «Домашнем». 16+.
16: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919». Просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Застрели свою скуку. Заходи на «Бункер919.ру» и получи сертификат. Звони 230-919.
17: ООО «Тирснеймер», УГРС-18-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 70, строение 6.
18: К нам приезжают с большими целями и ни в чем себе не отказывают. Продать авто выгодно и легко в автосалоне «Авторум». Возьмем ваш автомобиль на комиссионную продажу. Большой и теплый шоурум. Быстрая оценка по рыночной цене, пока вы пьете чай в уютной зоне ожидания. Большая клиентская база и опытные менеджеры. Найдем вам покупателя за считанные дни. Собственный автотехцентр. Все виды автокредитования. Для ваших больших целей автосалон «Авторум». Адрес Шахтеров 51. Звоните 2-509-35.
9: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

Большая музыка начинается с одного трека, с одного решения – заявить о себе. Новое радио и Zion Music продолжают прием заявок на 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Победитель получает запись и релиз сингла, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое. Это реальный шанс попасть в высшую лигу. Загружай свой трек на muz.newradio.ru. Пора звучать по-новому. Эксклюзивный партнер конкурса – ВК-видео.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в субботу 5 сентября в Красноярске облачно, днем плюс 17, ночью плюс 5. Ветер северный 2,7 метра в секунду.
1: Реклама. 8 и 9 октября региональный форум «Мой бизнес» соберет предпринимателей Красноярского края. Цель – за два дня создать рабочие антикризисные стратегии для вашего дела. 5 ведущих федеральных экспертов разберут темы гибкости и управления, лидерства и выхода на новые рынки. Вы получите не идеи, а готовые планы роста. Участие бесплатное, места ограничены. До 7 октября регистрация проходит по телефону 8 800 234 0124 или обратитесь в региональный центр «Мой бизнес». Форум проводится по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».
2: Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,768% до 7,396%. Изучите все условия кредита, включая информацию о возможных дополнительных расходах на сайте sberbank.ru в разделе «Семейная ипотека». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Возможность, которая случается один раз и в самый нужный момент.
4: Только сейчас семейная ипотека 3,5% в жилых кварталах Нововилова, Три Клена. Да-да, всего 3,5%.
3: Три Клена. Дом, в котором начинается новая история семьи. Ключи уже в этом году.
4: Отдел продаж «Сиблидер» 215-20-40. Жилые кварталы «Три Клена», дом номер один.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте сиблидер.ру.

0: своих людей.
1: Заказывай в приложении Суши Сел.
2: Ибатюмина Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРНП 316-246-800-577-71.
3: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
4: Погнали!
3: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
5: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
6: Новое радио.

0: Реклама. Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
1: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
0: Новый сезон мелодрам.
2: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
0: Скажи счастью «да».
3: Ты выйдешь за меня замуж?
1: Да.
0: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19.00 на «Домашнем». 16+.
4: Давно не ел сочное мясо? Пора зайти и попробовать обновленное меню в Good Food пабах «Залечь на дно» в Брюгге и Гамбург. Тартар из оленины, томленое колено быка, брискет. Ждем по адресу. Авиаторов 50, Сурикова 12/6.
0: Телеканал СТС представляет. Все премьеры сериалов осени в 8 вечера на СТС. Для лиц старше 16 лет.
5: А тебе нравятся корейцы, японцы или китайцы?
6: Ты в своем уме?
7: И она уйдет, так и не узнав, что ты имел в виду автомобиль.
8: Илан Авто. Привезем автомобиль из Японии, Китая и Южной Кореи в кратчайшие сроки. Нет скрытых комиссий и низкие цены за качество. Илан Авто. Автомобили в наличии и под заказ. 200-2080.
9: ООО Илан Авто. Город Красноярск. Улица Красной Армии. Дом 20А. ОГРН 119-246-803-1832.
10: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район Витапарк. Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ОСЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Ребята, что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу.

0: данным Яндекс.Погоды, сегодня в субботу 5 сентября в Красноярске облачно, днем плюс 17, ночью плюс 5. Ветер северный 2,7 метра в секунду.
1: Спонсор выпуска ООО «СЗ ДСК 2010».
2: Меня зовут Полина. Я живу в Соцветии. Я знаю рецепт семейного счастья. С бабушкой мы готовим яблочный пирог. Дедушка рассказывает много историй. Кстати, они тоже живут в Соцветии. Ведь рядом любимая дача. Поэтому у нас есть время, чтобы собираться вместе.
3: Эко-кварталы Соцветии. Главный ингредиент семейного счастья.
4: Телефон 215-50-09. Группа строительной компании «АРС». ООО «Специализированный застройщик ДСК 2010». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Реклама.
6: Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,768% до 7,396%. Изучите все условия кредита, включая информацию о возможных дополнительных расходах на сайте sberbank.ru в разделе «Семейная ипотека». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Возможность, которая случается один раз и в самый нужный момент.
8: Только сейчас семейная ипотека 3,5% в жилых кварталах Нововилова, Три Клена. Да-да, всего 3,5%.
7: Три Клена. Дом, в котором начинается новая история семьи. Ключи уже в этом году.
8: Отдел продаж Сиблидер 215-20-40. Жилые кварталы Три Клена, дом номер один.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ-Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте сиблидер.ру.
9: Шоу, где характер решает все.
10: Вставай, вставай!
9: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер Ниндзя».
10: Да!
9: Болей за Красноярск. 6 сентября, 17.00. Для лиц старше 16 лет.
11: Вы семья с двумя детьми? Тогда вы точно знаете, как важно, чтобы у каждого из них было свое пространство. Наш вариант для вас. Четырехкомнатная, 69 квадратов. На сдаче. Три отдельные спальни и уютная еврогостиная. Мини-район Калина Долина от Арбан. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ» компания Арбан. Проектная декларация на сайте наш.ру. Дом.рф и arban.ru.
12: Рекламная служба Нового радио в Красноярске. 263-88-33.
13: Новое радио.

я был твоей худшей ошибкой, ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой букве?

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь

0: Я работаю, а ты отдыхаешь.
1: Реклама. Вы все еще ищете лучшую квартиру для семьи? А ведь не за горами 1 октября, а за ними угроза отмены льготной семейной ипотеки. Заходите на сайт Arbon, выбирайте квартиру, а мы быстро и бесплатно оформим вам ипотеку. Звоните 205 15 15. И не забудьте заглянуть на arbon.ru в раздел «Акции». АО «СЗ Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
3: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
2: Новый сезон мелодрам.
4: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
2: Скажи счастью «да».
5: Ты выйдешь за меня замуж?
4: Да.
2: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
1: Уроки новосела от Arbon. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт-район «Портовый». Готовая трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы? Подробности 205-15-15. АО «СЖ Arbon». Дома сданы.
6: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
7: Погнали!
6: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21:00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
1: Просторные квартиры для счастливой семьи. В лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир. От 64 до 120 квадратов. С мастер-спальнями, эркерами, французскими. С узкими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Давно не ел сочное мясо? Пора зайти и попробовать обновленное меню в Good Food пабах «Залечь на дно» в Брюгге и Гамбург. Тартар из оленины, томленое колено быка, брискет. Ждем по адресу. Авиаторов 50, Сурикова 12/6.
9: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919». Просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Застрели свою скуку. Заходи на «Бункер919.ру» и получи сертификат. Звони 230-919.
10: ООО «Тифснайдер», УГРН 117-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 70, строение 6.
11: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.
12: «Новое радио».

0: новое – это вот это.
1: А я в ответ сыграю на двоих, привет, на двоих.
0: Новое радио.
2: Pureradio.ru.

0: Реклама. Реклама.
1: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с сос-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. Пользователь МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок. Сервис сос-кнопкой всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
2: Вокруг света отмечает юбилей. Уже 165 лет мы всегда рядом в любой точке света. Где бы вы ни были, дома наедине с собой или в путешествии, покоряя вершины или находясь под землей, в компании друзей или за приготовлением вкусного ужина. Вокруг света.ру. Доступно о мире, в котором мы живем. 18+.

0: данным Яндекс.Погоды, сегодня в субботу 5 сентября в Красноярске облачно, днем плюс 17, ночью плюс 5. Ветер северный 2,7 метров в секунду.
1: Реклама. Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,768% до 7,396%. Изучите все условия кредита, включая информацию о возможных дополнительных расходах на сайте sberbank.ru в разделе «Семейная ипотека». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Возможность, которая случается один раз и в самый нужный момент.
3: Только сейчас семейная ипотека 3,5% в жилых кварталах Нововилова, Три Клена. Да-да, всего 3,5%.
2: Три Клена. Дом, в котором начинается новая история семьи. Ключи уже в этом году.
3: Отдел продаж Сиблидер 215-20-40. Жилые кварталы Три Клена, дом номер один.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте сиблидер.ру.
5: Это мы.

0: сентября.
1: Акция действует 12 сентября, только по бонусной карте. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.
2: Вы семья с двумя детьми? Тогда вы точно знаете, как важно, чтобы у каждого из них было свое пространство. Наш вариант для вас. Четырехкомнатная, 69 квадратов. На сдаче, три отдельные спальни и уютная еврогостиная. Мини-район Калина-Долина от Арбан. Подробности 205-15-15.
3: Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
4: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Реклама. Эксклюзив. Всего один рекламный ролик.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.

0: новом радио. Реклама. Шоу, где характер решает все.
1: Вставай, вставай!
0: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
1: Да!
0: Болей за Красноярск. 6 сентября, 17:00. Для лиц старше 16 лет.
2: 8 и 9 октября региональный форум «Мой бизнес» соберет предпринимателей Красноярского края. Цель – за два дня создать рабочие антикризисные стратегии для вашего дела. 5 ведущих федеральных экспертов разберут темы гибкости и управления, лидерства и выхода на новые рынки. Вы получите не идеи, а готовые планы роста. Участие бесплатное, места ограничены. До 7 октября регистрация проходит по телефону 8 800 234 0124 или обратитесь в региональный центр «Мой бизнес». Форум проводится по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».
3: Каждый вторник. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
4: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
3: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
5: Мой сын никуда не поедет от меня.
3: На телеканале Ю.
6: Для зрителей старше 16 лет.

0: Заказывай в приложении Суши Сел.
1: Демина Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРНП 316-246-800-577-71.
2: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
3: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
2: Новый сезон мелодрам.
4: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
2: Скажи счастью «да».
5: Ты выйдешь за меня замуж?
4: Да.
2: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
6: К нам приезжают с большими целями и ни в чем себе не отказывают. Продать авто выгодно и легко в автосалоне «Авторум». Возьмем ваш автомобиль на комиссионную продажу. Большой и теплый шоурум. Быстрая оценка по рыночной цене, пока вы пьете чай в уютной зоне ожидания. Большая клиентская база и опытные менеджеры. Найдем вам покупателя за считанные дни. Собственный автотехцентр. Все виды автокредитования. Для ваших больших целей автосалон «Авторум». Адрес Шахтеров 51. Звоните 2-509-35.
7: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
8: Погнали!
7: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21:00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
9: Это новое радио.
10: Новое радио.

0: Ой, я в эфире.
1: Кирилл, ты профессиональный человек.
0: Да, поэтому я включил микрофон.
2: К сожалению, это не лечится.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Один плюс один.
3: О, боже, нет!
2: Утро на грани. С 7 утра по будням. Утреннее шоу «Один плюс один».
1: Здорово!

0: Смиритесь. Реклама.
1: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на додопицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
0: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
2: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
0: Новый сезон мелодрам.
3: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
4: А ты уверена, что ты вообще его получишь?
5: Сейчас главное верить и ждать.
0: 7 сентября скажи счастью «да».
6: Ты выйдешь за меня замуж?
3: Да.
0: Новый сезон мелодрам 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
7: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
8: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
9: Доверьте вопросы безопасности МТС Джуниор. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Джуниор. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
10: Тариф МТС Джуниор или МТС Джуниор Плюс, включенные сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет, голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
11: Вы владелец бизнеса.
12: А значит, работаете за...
13: Троих.
12: Четверых.
13: Пятерых не хотите?
11: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
14: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов. Премьера.
15: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
16: Новое радио.
17: Ты живешь, будто не будет завтра, но завтра.

0: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 5, завтра воскресенье 6 сентября малооблачно, днем плюс 19, ветер северо-восточный 2,7 метров в секунду.
1: Спонсор выпуска ООО СЗ ДСК 2010.
2: Меня зовут Полина, я живу в Соцвете. Я знаю рецепт семейного счастья. С бабушкой мы готовим яблочный пирог. Дедушка рассказывает много историй. Кстати, они тоже живут в Соцвете, ведь рядом любимая дача. Поэтому у нас есть время, чтобы собираться вместе.
3: Эко-кварталы Соцвете. Главный ингредиент семейного счастья.
4: Телефон 215-50-09. Группа строительной компании АРС. ООО специализированный застройщик ДСК 2010. Проектная декларация на наш.ком.рф.
5: Реклама.
6: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Красноярск, 10 сентября, в Гранд Холл Сибирь. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
7: Реклама. Рекламодатель ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
8: Телеканал СТС представляет. Все премьеры сериалов осени в 8 вечера на СТС. Для лиц старше 16 лет.
9: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район Витапарк. Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО СЗ ДСК Арбан. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Красноярске 2. Новое радио.
1: В начале своего рабочего дня привет всем таким же, кто вместо того, чтобы отдыхать с другими веселиться, вынужден просто работать сегодня. Хотя есть в этом плюс. Погода за окном никакая, но, по крайней мере, в столице. Так хотя бы денег заработаем на свои взрослые хотелки, согласись. Вадим Данилин здесь с тобой на весь день. Всем огромный выходной салют.

0: Pay to Exist, суперхит в эфире Нова. Стране пораньше, но для нас, для Дальнего Востока, доброго выходного, солнечного желательно дня. Новость. Актуальная: кофеин действительно спасает ваш мозг от стресса, да. По словам ученых из США, кофе с кофеином может помогать мозгу справляться с последствиями хронического стресса. В эксперименте на мышах напиток снизил тревожность, улучшил память и помог сохранить работу нервных связей. Мне иногда кажется, что такие новости для СМИ заказывают производители кофе, потому что их так много, и они такие разные, местами противоречивые, что от них, как и от новостей про Канье Уэста и его выступление в Питере, просто начинаешь уставать и блевать местами, извините. В общем, срань я пораньше чашку кофе, а лучше две, а лучше литр, и будет тебе счастье, а мы скоро продолжим.
1: Одна песня может остаться в плейлисте у друзей,
2: а может зазвучать на всю страну.
1: Новое радио и Zion Music продолжают поиск новых имен.
2: Музыкастинг. Девятый сезон конкурса «Музыкастинг» — это неделя прямых эфиров, звездное жюри, горячие обсуждения и тысячи слушателей, которые будут болеть за тебя. Победителя ждет запись и релиз сингла, ротация на новом радио, крупнейшие фестивали и шанс попасть в высшую лигу. «Музыкастинг». Отправь заявку. Твой трек уже ждут на muz.newradio.ru. Эксклюзивный партнер конкурса ВК-видео. Реклама. Реклама.
3: Меня зовут Полина. Я живу в соцветии. Я знаю рецепт семейного счастья. С бабушкой мы готовим яблочный пирог. Дедушка рассказывает много историй. Кстати, они тоже живут в соцветии. Ведь рядом любимая дача. Поэтому у нас есть время, чтобы собираться вместе.
4: Эко-кварталы соцветия. Главный ингредиент семейного счастья.
5: Телефон 215-50-09. Группа строительной компании АРС. ООО «Специализированный застройщик» ДСК-2010. Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919». Просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Застрели свою скуку. Заходи на «Бункер919.ру» и получи сертификат. Звони 230-919.
7: ООО «Техснайпер», УГРН 117-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 70, строение 6.
8: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые 3 дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. 2-, 3- и 4-комнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
9: Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
10: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда». Погнали! Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
11: Вы все еще ищете лучшую квартиру для семьи? А ведь не за горами 1 октября, а за ними угроза отмены льготной семейной ипотеки. Заходите на сайт Arbon, выбирайте квартиру, а мы быстро и бесплатно оформим вам ипотеку. Звоните 205 15 15 и не забудьте заглянуть на arbon.ru в раздел «Акции». АО «СЗ Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.
12: Слушай,

0: от создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
1: Всем привет, это главный чарт отчизны.
2: Высшая лига нового радио.
1: С вами Роман Емельянов
2: и Макс Астахов.
1: Поехали!
0: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама.
3: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. Пользователь МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок. Сервис SOS-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
4: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
5: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
6: Уверены, вы знаете, как сложно воспитывать детей. А теперь представьте, что своих вы уже вырастили. И тут к вам подселяют внуков. Знакома комедия для всех поколений. Родители родителей. Новый сезон. 7 сентября в 21.00. На телеканале «Солнце». Категория 12+.
7: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение «Дода пицца», пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров, вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на «Додапицца.ру» и приложение. Продавец ООО «Дода франчайзинг» ОГРН 113-110-118-44, год СССР.
8: Вокруг света отмечает юбилей. Уже 165 лет мы всегда рядом в любой точке света. Где бы вы ни были, дома наедине с собой или в путешествии, покоряя вершины или находясь под землей, в компании друзей или за приготовлением вкусного ужина. Вокругсвета.ру. Доступно о мире, в котором мы живем. 18+.
9: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
10: В этом весь Т.
9: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
11: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
12: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
11: Новый сезон мелодрам.
13: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
14: Ты уверена, что ты вообще его получишь?
11: 7 сентября все изменится, когда прозвучат долгожданные слова.
15: Ты выйдешь за меня замуж?
11: Скажи счастью «да».
13: Да.
11: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19.00 на «Домашнем». 16+.
4: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
16: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
5: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
17: Раз по Купер, это супер.
18: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sps/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.

0: Но он, к сожалению, вынужден констатировать, что в возрасте 46 лет с половинкой мне категорически запретили танцевать, прыгать и скакать. Вот и старость подкралась незаметно. Смещение пятого позвонка со всеми вытекающими. Теперь, ты знаешь, есть плюсы. С наглой и гордой мордой, с наглым и гордым лицом могу сидеть в общественном транспорте и не уступать место никому. Ибо все, да, кирдык. Я из тех людей, которым трудно стоять. Еще один плюс, точнее говоря, минус. Как только запретили скакать и все вот эти вот телодвижения делать, очень захотелось сразу танцевать. Ну, увы, ах, про это можно только забыть. Хотя, можно прыгать на стуле, а чё нет, если да.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 5, завтра воскресенье 6 сентября малооблачно, днем плюс 19, ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду.
2: Реклама.
3: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Красноярск, 10 сентября, в Гранд Холл Сибирь. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
4: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
5: Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,768% до 7,396%. Изучите все условия кредита, включая информацию о возможных дополнительных расходах на сайте sberbank.ru в разделе «Семейная ипотека». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Возможность, которая случается один раз и в самый нужный момент.
7: Только сейчас семейная ипотека 3,5% в жилых кварталах Нововилова 3 клёна. Да-да, всего 3,5%.
6: 3 клёна. Дом, в котором начинается новая история семьи. Ключи уже в этом году.
7: Отдел продаж «Сиблидер» 215-20-40. Жилые кварталы «Три клёна», дом номер 1.
8: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ-лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте «Сиблидер.ру».
9: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
10: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
9: Новый сезон мелодрам.
11: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
9: Скажи счастью «да».
12: Выйдешь за меня замуж?
11: Да.
9: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19.00 на «Домашнем». 16+.
13: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Реклама. 30 секунд до нового. Один бренд, один ролик.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
0: В Красноярске 3. Новое.
3: Почти 1 миллион рублей в месяц зарабатывают россияне только в одной сфере, а в какой, расскажу через 20 минут. Кстати, ты тоже можешь в этой отрасли работать. Дождись, обязательно расскажу, где. А пока выходной нон-стоп суперхитов, суперновинок на новом радио продолжается. Пытаюсь сделать тебе настроение, но пока плохо выходит. Каменный цветок. Вадим Данилин здесь, привет всем.

Гаязова, их малиновая лада, суперхит на новом. Так, обещал 20 минут назад тебе рассказать про вакансию мечты, где зарабатывают почти 1 миллион рублей, и ты можешь зарабатывать, кстати, 1 миллион рублей. Рассказываю. Полностью новость рассказываю. А, почти 1 миллион рублей в месяц в среднем зарабатывают россияне только в одной сфере. Внимание, морском, пастбищном, рыбоводстве. Средняя зарплата в отрасли достигает 971 тысячи рублей. Еще один высокий показатель зафиксирован в сфере аренды и лизинга медицинского оборудования. Средняя зарплата специалистов здесь составляет 728 тысяч рублей. Слушайте, ну вот по поводу морское, пастбищное рыбоводство. Да, тяжелая работа, наверное. Зато рыбу ешь как не в себя просто. Икры, рыбы, и крабов и всего прочего. Но 971 тысяча в месяц. В месяц 900... Сколько ты в месяц зарабатываешь? Ну, явно на порядок меньше. 971 тысяча в месяц. Это сколько? Это можно свободно ипотеку взять? Под 85%, наверное, да? И спокойно ее выплачивать? Что-то прям захотелось сразу.

0: Это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу.
3: Реклама.
4: Шоу, где характер решает все.
5: Вставай, вставай!
4: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
5: Да!
4: Болей за Красноярск 6 сентября, 17.00. Для лиц старше 16 лет.
6: Двухкомнатная в лесном мини-районе «Витапарк». 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
7: Застройщик ООО «СГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю. И пусть все дела подождут.
9: Для зрителей старше 16 лет.
10: К нам приезжают с большими целями и ни в чем себе не отказывают. Продать авто выгодно и легко в автосалоне «Авторум». Возьмем ваш автомобиль на комиссионную продажу. Большой и теплый шоурум. Быстрая оценка по рыночной цене, пока вы пьете чай в уютной зоне ожидания. Большая клиентская база и опытные менеджеры. Найдем вам покупателя за считанные дни. Собственный автотехцентр. Все виды автокредитования. Для ваших больших целей автосалон «Авторум». Адрес Шахтеров 51. Звоните 2-509-35.

конечно, дико извиняюсь, Кельвин Харрис со своим суперхитом «Satisfy» в эфире «Нова». Не могу не прочитать сообщение от Анастасии. Напоминаю, у нас самый большой мессенджер среди всех радиостанций в мире, только потому, что мы максимально приближены к слушателям, некоторых даже лично знаем, общаемся и так далее, за эфиром общаемся. Ну, в общем, мы на одной волне со всеми подписчиками нашими. И вот Анастасия пишет, я не знаю, Анастасия, честно скажу, а что за прикол включать классную песню и полпесни трепаться на фоне? Либо включайте и дайте послушать, либо не включайте вообще. Я почитал это сообщение, и знаете что? Очень захотелось передать привет, выходной привет счастливым женщинам. Вот своими сообщениями люди как показывают свое настроение, что они счастливы или несчастливы. Вот смотришь, читаешь сообщение от Анастасии, понимаешь, что женщина несчастлива. Суббота, не суббота, понедельник, не понедельник. Она несчастлива просто сама по себе. Поэтому огромный привет всем счастливым женщинам. Пусть на вашей улице, в вашей квартире всегда сияет солнышко, всегда рядом будет любимый мужчина, и вы не будете такой, как Анастасия. Вот. А песни, да, мы прерываем иногда. Ну, вообще, можете, конечно, выкатить список полный того, чего не нужно делать радиоведущему. Я почитаю и намотаю на ус, окей? Новое

Здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. Muz.nuradio.ru

0: Трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам.
1: Калинин, Райт Раун, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Кто блефует, кто спалился и главный вопрос – чей трек?
0: Новая музыкальная игра нового радио.
1: Смотри, подозревай и вычисляй вместе с нами на YouTube, ВК-видео и Рутюб нового радио.
2: Реклама. На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
4: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
5: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
6: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит битва поколений на Муз-ТВ.
7: Это новый вызов.
6: Лариса Долина, Артур Пирожков,
8: Любовь Успенская,
6: Эй-Йола,
8: Елена,
6: Газан.
7: Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ.
6: Битва поколений.
7: Это новый вызов.
9: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
10: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывай.
11: Музыка.
10: 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указано за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар.
12: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-Банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе кредитные карты. АО «Альфа-банк».
14: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
15: Топ покупок месяца.
16: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
15: А Moda C5. Добавить стиля.
17: JQJ7. Впечатлить друзей.
15: А Мода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
18: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
19: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
20: 7 сентября телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени. Новый сезон мелодрам.
21: Он не изменил.
20: Горько.
21: В нашей семье давно нет любви.
20: Горько.
21: Все разрушилось. Все.
20: Но если уж горько, то пусть только на свадьбе.
22: Ты выйдешь за меня замуж?
21: Да.
20: Горько! Скажи счастью «да». Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
3: Нужен повод для хорошего настроения? С «Лавитой» на Авито это просто. Заходите на «Лавиту» и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. «Лавита» на Авито.
13: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товару. Подробнее на авито.ру. 12+.
23: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
24: В этом весь Т.
23: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
25: Новое радио.

0: Бервульф, ее Феникс, суперхит в эфире нового. Уже очень скоро, буквально через 12 минут, случится новый сезон выходного шоу. Макс Астахов уже в пути. Я надеюсь все-таки, что он не проспал, но пока молчит, значит, в дороге. Ну а пока еще одна новость для осознания. Касается всех, кто худеет и пользуется препаратами для похудения. Прекращайте. Препараты для похудения могут увеличить риск выпадения волос у мужчин. Это выяснило новое исследование. Представляете, вот такое сравнение. Худой, но лысый.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 5, завтра воскресенье 6 сентября малооблачно, днем плюс 19, ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «СЗ ДСК-2010».
3: Меня зовут Полина. Я живу в Соцвете. Я знаю рецепт семейного счастья. С бабушкой мы готовим яблочный пирог. Дедушка рассказывает много историй. Кстати, они тоже живут в Соцвете. Ведь рядом любимая дача. Поэтому у нас есть время, чтобы собираться вместе.
4: Эко-кварталы Соцвете. Главный ингредиент семейного счастья.
5: Телефон 215-50-09. Группа строительной компании «АРС». ООО «Специализированный застройщик» ДСК-2010. Проектная декларация на наш.ком.рф.
6: Реклама.
7: Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,768% до 7,396%. Изучите все условия кредита, включая информацию о возможных дополнительных расходах на сайте sberbank.ru в разделе «Семейная ипотека». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Возможность, которая случается один раз и в самый нужный момент.
9: Только сейчас семейная ипотека 3,5% в жилых кварталах Нововилова 3 клёна. Да-да, всего 3,5%.
8: 3 клёна. Дом, в котором начинается новая история семьи. Ключи уже в этом году.
9: Отдел продаж «Сиблидер» 215-20-40. Жилые кварталы «Три клёна», дом номер один.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ-Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
10: 8 и 9 октября региональный форум «Мой бизнес» соберет предпринимателей Красноярского края. Цель – за два дня создать рабочие антикризисные стратегии для вашего дела. 5 ведущих федеральных экспертов разберут темы гибкости и управления, лидерства и выхода на новые рынки. Вы получите не идеи, а готовые планы роста. Участие бесплатное, места ограничены. До 7 октября регистрация проходит по телефону 8 800 234 0 124, или обратитесь в региональный центр «Мой бизнес». Форум проводится по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».
11: Готовая двухкомнатная в лофт-районе Портовый, 69 квадратов, с классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район Портовый от Арбан. Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Дома сданы.
12: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Красноярск, 10 сентября, в Гранд Холл Сибирь. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
13: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
14: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе «Арбан» строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Витапарк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15.
5: Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Всем здравствуйте, это выходного шоу, меня зовут Макс Астахов, со мной маэстро Вадим Данилин, и после того, как он пропел своим прекрасным голосом морозный, что, дождливый полдень, да, меня так пробрало, просто я вспомнил, что я попал под этот неприятный ливень, который пришел буквально 2 часа назад, надеюсь, что у вас все хорошо, надеюсь, что вы там на даче, надеюсь, что вы в квартире, надеюсь, что в машине, а даже если и промокли, то быстрее чай с медом пить, чтобы не заболеть вообще никак. Как тебе вот осень? Вот она наступила, Вадим.
1: А что ты начинаешь? Вот что ты начинаешь? Ну, давай заново сейчас.
0: Нет,
1: вот очень красиво начнем.
0: Нет,
1: ты,
0: Вадим.
1: У тебя должно быть идеальное сейчас сочинение на тему, как я провел это лето. В отличие от меня, например.
0: Ты уже 2 часа рассказываешь, как ты провел это лето.
1: Я не рассказываю. Вот у тебя прекрасное, замечательное лето прошло на сказочном Бали, да?
0: Ладно, я поведусь сначала на твою историю. Я расскажу про свой отпуск. Расскажи. Не буду портить тебе настроение так сразу. Но потом мы обязательно перейдем к осени. Она же все-таки наступила, а уже 1 сентября, уже эти школьнички пошли. А я уже больше не испытываю вот этого трепета внутри и фу, снова в школу. Ладно, да, я вернулся с отпуска, я был на сказочном Бали. Было замечательно, фантастически. Это какой-то невероятный остров, потому что я в первый раз вообще был в Индонезии. Я удивился, насколько люди там не ходят пешком, потому что там тупо негде ходить пешком. Либо на пляжах вы можете прогуляться, либо там в священных храмах, либо где-то еще. Остальные все моменты вы просто на байках. В магазин – на байке. В спортивный зал – на байке. И не важно, что находится в 2-3 минутах, всегда на байке, потому что, ну, это единственное доступное для многих средство передвижения и удобное. Я вообще не умел управлять байком. Все, неделя прошла, мастер спорт по всем видам спорта. Меня штрафовали один раз, полицейский, индонезийский.
1: Поймался все-таки, да?
0: Знаешь, когда было? Мне сказали, что на Бали...
1: Меня тоже штрафовали, но
0: на Бали, как таковых, ну, нету правил дорожного движения, потому что там, если едешь с местными, они действительно делают, что хотят, направо-налево, там королева и куда угодно. Вот я ехал из самой левой полосы, я хотел через перекресток повернуть вот в правую сторону. Я ехал за местными, все как полагается. Я говорю, если они могут, то значит и я, собственно, могу. Но они в какой-то момент начали перестраиваться чуть правее. Я не выкупил этой истории. Короче, я останавливаюсь на светофоре, жду своего зеленого. Подходит полицейский на английском. Ты так будешь водить в своей стране и забирает у меня ключ. Я такой, а что мне с этим делать? Потом подходит добрый полицейский, они разыграли эту карту, приглашает меня к себе, я паркую байк, и он говорит, ты откуда? Я говорю, из России. Я говорю, ну, Россия и Индонезия просто замечательные отношения, поэтому тебе все это обойдется только в 1000, а в 1 000 000 рупий. Я говорю, нет миллиона. Он говорит, сколько есть? Я назвал ему, сколько есть, и он говорит, окей, сейчас я верну тебе ключи, езжай. Я такой, а вот направо же нельзя. Он говорит, ты же заплатил. Уже можно. Welcome, друг. Я вот с отвисшей челюстью, но, знаешь, с первым опытом взятки поехал в освояси. Все, такие вот дела.
1: Подожди, 1 000 000 рупий, сколько в рублях?
0: 4 500. Но я отдал 2. 2 000. Поэтому, знаешь, как прикольная история, как такой опыт, который можно было пережить и легко отделаться. То почему, собственно, нет? А у нас на дворе осень, я обещал, что мы к этому вернемся. Мы, собственно, и вернулись. Вадим, давай просто вспоминаем популярные песни про осень. Есть у тебя вот что-то в голове сразу сходу?
1: Давай не будем про осень. У тебя очень красиво получается рассказывать.
0: Да почему? Почему ты не...
1: Потому что мое лето... Я сейчас сижу и завидую. Во-первых, потому что мое лето прошло максимум, что я работал и максимум купил себе телевизор большой. 70 дюймов. Вот. У меня теперь телевизор больше стены. Все, это все мое лето.
0: Ну и все, а теперь про осень. Это не да пауза, не, это
1: не
0: у него...
1: Очень, не очень хочется про осень, ну серьезно. А ты хочешь про осень?
0: Ты же пришел ко мне в гости, это же выходное шоу.
1: Это я пришел к тебе в гости?
0: Ну в шоу.
1: Значит так.
2: Это новое выходное радио.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Привет-привет, здравствуй-здравствуй, это выходное шоу, меня зовут Макс Астаков, вместе со мной маэстро Вадим Данилин, и я сейчас очень сильно подсел на сериал, он старенький, я просто его пересматриваю, и я понял, что я в нем не помню абсолютно ничего. Короче, сериал называется «Сверхъестественное», там два брата, которые борются за существование нашего мира, потому что всякая нечисть из разряда вампиры, оборотни, демоны, все там пытаются захватить и победить наш мир, а они вот такие классные чуваки, Рэмбо и Робокопы, которые там осиновыми кольями, святой водой всех поливают и всех спасают. Я это к чему? Просто каждый раз, когда там на какую-то нечисть попадает святая вода, она начинает шипеть. Так, ей становится больно, неприятно. Каждый раз, когда я сегодня буду произносить слово «осень», Вадиму тоже будет неприятно.
2: Давно мне не делали неприятно.
1: Настолько больно. А вот почему у тебя такие отношения с этим временем года?
2: Я человек погоды. Для меня лето — это самое лучшее время года. Я за то, чтобы 365 дней в году было плюс 35, солнце жарило, потому что жаркости не ломит. Не думаешь абсолютно о том, что надеть сегодня, просто надеваешь шорты, надеешь футболочку, тапочки. И пошел. Чем вот это вот смотришь с утра в окно, кто во что одет, а я просыпаюсь в 5, а там еще никого нет. И приходится мне самому одеваться, ты понимаешь? Это по мне ориентируется, что надеть утром.
1: Блин, вот. Но это же не всегда работает. Вот, например, я со своей бабушкой могу смотреть в окно. И я могу увидеть чувака в шортах.
2: Зачем ты так свою подругу называешь, Макс?
1: Ну, мы такие ролевые игры. Я могу увидеть чувака в шортах, такой, ну там жарко. Но моя бабуля, а.к.а. моя подруга, наденет шубку и кофточку для того, чтобы не промерзнуть. Я думал, что, типа, вот люди, которые любят оливки, всю невкусную дребедень, вот они почему-то должны любить осень.
2: Ты любишь оливки?
1: Нет. Я не фанат осени, но вот то, что происходит сейчас, меня пока что никак не смущает. Вообще, благодаря осени 1 сентября я узнал, что День знаний, что снова все пошли в школу, потому что у меня сейчас режим сбит, я просыпаюсь достаточно рано, что для меня это, конечно, какой-то нонсенс. Я вот прогуливался в 8 утра, я шуровал в кофейню, было 1 сентября. Куча детей, куча цветов, счастливые цветочники директора этих магазинов с такими улыбками в 32 зуба, потому что они сначала все дети в цветочные, потом сразу же в школу. И я узнал, что у меня на районе вот школа, прям возле моего дома. Она обычно закрыта, там никого не слышно, не видно. А тут просто гуляй рванина была. Ну, очень много народу.
2: А я не понимаю, почему 1 сентября вообще праздник? Он для кого праздник? Вот должен быть для учеников же праздник. Ну, а ты посмотри на лица учеников, вот эти унылые. Это праздник в первую очередь для родителей. В первую и единственную очередь для родителей.
1: Потому
2: для
1: учеников, что они это не праздник. Просто избавились
2: от своих детей, да, которые за лето настолько вот просто поперек горла, а для учеников вообще не праздник. Для учителей это вообще не праздник. Для цветочников праздник.
1: Да, вот. Не знаю, мне кажется, праздник для родителей — это когда дети идут в садик, потому что там они с утра и до вечера. А когда дети идут в школу, они там с утра до дня, потом возвращаются и вы ночью всей семьей фигачите домашку. Вот какой это праздник может быть?
2: Нет, на самом деле, никто... Мы говорили об этом. Никогда не нужно помогать детям делать домашку.
1: Просто почему еще?
2: Это потому, что он вырастет никаким просто ребенком у тебя. Сейчас ему домашку помогаешь. Завтра ты ему будешь помогать в университете с его лекциями, переписывать лекции чистой, красивой подписью. Потом экзамены будешь за него сдавать. Потом будешь говорить, в какой позе ему лучше вот спать в кровати, чтобы, знаешь, вот там, я не знаю, сладкий сон был... Он у тебя беспомощный просто.
1: Надо, чтобы он родился и сразу в армию пошел. Типа, вообще.
2: Родился и сразу съехал с квартиры нафиг.
1: И сам зарабатывает.
2: И сам зарабатывает пусть. У меня вот супруга так говорит.
1: И как?
2: Не равен час, говорит, я его выгоню просто из дома. Он настолько самостоятельный, 3,5 года ему. И он пошел 1 сентября в садик. Он был в яслях, а сейчас пошел в садик. Бежал волосы назад в этот садик. Он дома не любит сидеть у меня. Да.
1: Вау.
2: И там просто... Во-первых, он у меня очень буйный.
1: Да.
2: Я не знаю, в кого даже.
1: Я боюсь представить, Вадим.
2: И ему там настолько нравится, что он не хочет вообще из садика уходить.
1: А все остальные, которые приходят, они боятся в этот садик приходить, да? Потому что там вот Данилин.
2: Илюш Вадимович, да, дает жару. Вот, поэтому...
1: Окей, мы продолжим тему осени совсем скоро. Нам действительно есть что обсудить. Слушай классную музыку, оставайся с нами.
2: Да, очень скоро мы продолжим.
0: Выходное радио. Настоящие выходные живут здесь. Новое радио и Вельвет Мьюз.

0: Реклама.
1: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
2: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
1: Новый сезон мелодрам.
3: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
1: Скажи счастью «да».
4: Ты выйдешь за меня замуж?
3: Да.
1: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
5: Давно не ел сочное мясо? Пора зайти и попробовать обновленное меню в Good Food пабах «Залечь на дно» в Брюгге и Гамбург. Тартары из оленины, томленое колено быка, брискет. Ждем по адресу. Авиаторов 50, Сурикова 12/6.
1: Телеканал СТС представляет. Все премьеры сериалов осени в 8 вечера на СТС. Для лиц старше 16 лет.

0: своих людей.
1: Заказывай в приложении Суши Сел.
2: ИП Тюмина Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРНП 316-246-800-577-71.
3: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
4: Погнали!
3: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
5: А тебе нравятся корейцы, японцы или китайцы?
6: Ты в своем уме?
7: И она уйдет, так и не узнав, что ты имел в виду автомобиль.
8: Илан Авто. Привезем автомобиль из Японии, Китая и Южной Кореи в кратчайшие сроки. Нет скрытых комиссий и низкие цены за качество. Илан Авто. Автомобили в наличии и под заказ. 200-2080.
2: О, Илан Авто. Город Красноярск, улица Красной Армии, дом 20А. ОГРН 119-246-803-1832.
9: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919». Просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Застрели свою скуку. Заходи на бункер919.ру и получи сертификат. Звони 230-919.
2: О, Тирснайдер, УГРН 117-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 70, строение 6.
10: На паке.
11: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: radio.ru. Новое на новом.
1: Привет, это Акмаль, слушай мою новую песню «Любовная» на волнах нового радио.
2: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Акмаля Любовная в эфире нового. Я же напоминаю о том, что сегодня случится грандиозная премьера на Муз-ТВ. Этим летом новый радио Open Air вновь объединил музыку и спорт, собрав в Лужниках более 180 тысяч зрителей. А теперь, благодаря специальной телеверсии, стать частью этого масштабного события сможет абсолютно каждый. В многочасовом музыкальном марафоне приняли участие свыше 50 артистов. В эфире Муз-ТВ прозвучат суперхиты и главные новинки от Анны Асти, Зиверт, Мари Краймбери, Артика Асти, Гаязовых, Леша Слика, Бьянки, Моны, Тима Белорусских, Баинди и многих-многих других ярких фрешменов и хитмейкеров, которые прямо сейчас разрывают музыкальные чарты. Не пропусти! Премьера на главном музыкальном телеканале страны. Сегодня, 5 сентября, в 18:40. Включайте Муз-ТВ и будьте на одной волне с лучшими.
1: Но.

0: Мы долго начинали, а это значит... Мы долго отдыхали, вернее. Это значит, что мы пришли в форму и сейчас готовы разматывать всех на раз-два. Тем более со мной супермем. Вадим Данилин. Я хотел сказать супермен. Короче, супер игра. Профитроли. У тебя есть удивительная возможность победить нас и выбрать абсолютно любую песню из нашей базы, которую мы с Вадимом поставим тебе вне очереди. Задача очень проста. Ты звонишь к нам в эфир. Я за 2 минуты вместе с Вадимом пытаюсь отгадать твою профессию, задавая тебе различные вопросы, а ты отвечаешь нам только да или нет. В случае, если мы не отгадаем, ты выбираешь любую песню. Звони по номеру. Вадим, диктуй.
1: 8495, до сих пор не выучил. 8495-232-1632. Прямо сейчас вот экспромтом возьмем телефон и звоним. 8495-232-1632. Можешь дозвониться?
0: Будет смешно, если трубку не включил.
1: Нет, я трубку включил.
0: Красавчик!
1: Будет смешно, если я ее не выключу, просто понимаешь?
0: Красавчик!
1: Потом, да, а я могу.
0: А ты все можешь?
1: Да. Алло, привет.
0: У аппарата.
2: Привет.
0: Какой-то заигрывающий голос. Как тебя зовут? Откуда ты?
2: Я Евгений.
0: Евгений, откуда?
2: Из Сочи.
0: А у тебя все нормально сейчас с связью? А что-то ты у нас пропадаешь немножечко, Евгений. У вас там все еще тепло?
2: Нормально. Что говоришь?
0: Тепло у вас в Сочи?
2: Да. Но в машине нормально.
0: Окей, смотри, задача простая. Сейчас будет таймер, 2 минуты. Мы задаем тебе... У тебя работа вообще есть?
2: Да.
0: Вот, супер. С этим мы определились. Теперь мы с Вадимом попытаемся ее отгадать. 2 минуты, таймер пошел. Все, не надо давать задние.
1: Я уже знаю. Нет, я уже знаю, какая у него работа.
0: Я тоже.
1: Да?
0: Да. Погнали. Евгений, ты водитель? Ты водитель?
2: Нет.
0: Он не водитель.
2: Я просто личный транспорт пользуюсь. Ну как? Мой транспорт.
0: Твой транспорт. Ты на нем работаешь? На транспорте?
2: И на нем, и без. По-разному бывает.
1: Ну как-то ни да, ни нет. Ни бе, ни ме такое. Так, хорошо.
0: Твоя профессия связана с людьми?
2: Да.
0: Ты с ними общаешься или просто так взглядами перекидываешься?
2: Да.
0: Что да? Ты общаешься или перекидываешься? Общаешься.
2: Нет, говорить, я говорю да.
0: Окей, окей. Твоя работа, что ты что-то продаешь?
2: Да.
0: Какую-то услугу?
2: Возможно.
0: Или это товар? Это товар?
2: Нет.
0: Подзабыл, кем работаешь?
2: Я даже не знаю, как правильно выйти.
1: Прекрати стонать.
0: Мальчики, вы какой-то на своей волне. Один там что-то хихикает, второй...
1: Вот это, знаешь же, в трубку там. Что, чем там занимаешься у себя в машине?
0: Жень, короче, максимально четко. Мы задаем вопросы, ты отвечаешь. Что происходит, я не понимаю. Может он, ты гелием, может, торгуешь? Шарик
1: дунул. А звонок сорвался.
0: Ну, давай просто другой звонок примем.
1: Давай, давай продолжим задавать вопросы.
0: Кому? В пустоте?
1: Да, в пустоту.
0: Давай ты будешь Евгением.
1: Давай я буду Евгением, давай. Евгений, я придумал профессию
0: Евгений,
1: себе.
0: Евгений, ты так много смеешься, возможно, ты работаешь в цирке?
1: Ты угадал, я клоун.
0: Абсолютная правда.
1: Я клоун.
0: Ну, я же говорю, что мы хорошо отдохнули, а это значит, что мы зарядились силами. Это значит, что первая победа непосредственно за мной. Поэтому я выбираю песню, которую хочу.
1: А немногого ли ты хочешь?
0: Нет, почему я, собственно, многого хочу? Поставить песню,
1: поставить
0: которую
1: песню,
0: хочу.
1: Поставить песню, да.
0: Это много?
1: Это много, это очень много. Ну, хотя, скажи, какую песню хочешь?
0: Нас бьют, мы летаем. Нет, это не про песню, это про то, что вот ты меня сейчас все пытаешься закопать куда-то. Сколько... Это первый рабочий день, выдохни.
1: Я тебя ненавижу после бали.
3: Профитроли. Профитроли. Вкусно. На новом радио.
4: Ой, я в эфире.
5: Кирилл, ты профессиональный человек.
4: Да, поэтому я включил микрофон.
6: К сожалению, это не лечится.
5: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: 1+1.
5: О, боже, нет!
6: Утро на грани.
4: С 7 утра по будням. Утреннее шоу 1+1.

0: смиритесь. Реклама.
1: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер Gelant J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. Gelant J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelantrus.ru.

0: 20 лет делаем сложное простым.
1: Автомобиль от ООО «ТАВТО», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «АО Т-Банк» 0+.
2: Нужен повод для хорошего настроения? С «Лавитой» на «Авито» это просто. Заходите на «Лавиту» и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. «Лавита» на «Авито».
3: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
4: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
5: «Пятерочка» доставляет.
6: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
7: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
8: Распакупер-купер, это супер. Распакупер-купер.
9: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
10: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание» по карте «Платинум». Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
13: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
14: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
15: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай. Куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
16: Фух. Доверьте вопросы безопасности МТС Джуниор. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Джуниор. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
17: Тариф МТС Джуниор или МТС Джуниор Плюс, включенные сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробнее на mts.ru.

0: Выходного шоу Макса Стахов, Вадим Данилин. Вот Евгений у нас не победил в наших профитролях. Ну, ему же и хуже.
1: Я не думаю, что ему хуже. Он там ржет, сидит в машине. Я хочу вот просто быть Евгением сейчас.
2: Хотя у нас в эфире тоже жарко.
0: А что вот его так развеселило, на твой взгляд? Что это может быть?
1: Он же в тачке где-то сидит. Это обычно защитная реакция, когда человек боится. Ну, человек, например, первый раз дозвонился в эфир. Угу. Ему страшно. Угу. И это защитная реакция организма. Он начинает ржать. На фильмы ужаса ходил же?
0: Я не смеялся.
1: Очень многие ржут. Это
0: защитная реакция. А я не
1: смеялся. В смысле не смеялся?
0: На фильмах ужасах я не смеялся. Я орал, мне страшно было. Я до сих пор не смотрю.
1: «Астрал» 6 посмотри обязательно. Нет. Новый вышел «Астрал».
0: Я не могу смотреть фильмы ужасов один.
1: Почему?
0: Потому что бабайка под кроватью, мне кажется, сразу есть. Или где-нибудь в черном шкафу у меня кто-то сразу. Я начинаю дергаться, как ненормальный. У меня курьер придет к соседям. Я так... Вот так вот, да, я живу. У меня, если еще и в доме слышен лифт, я просыпаюсь и такой... Нет. Поэтому я не смотрю ужастики. Я один раз
1: Максим,
0: в жизни сходил...
1: 24 года.
0: 30. Я один раз сходил на «Страшный квест».
1: Ну,
0: и
1: ну.
0: Это плохо закончилось.
1: Не, «Страшный квест» — это другое. А вот, что фильмы-то боятся? Ну да, сыкотно немного.
0: Ты сам себе противоречишь.
1: Мне нравится. Я просто сейчас говорю за тех, кто смеется на фильмах ужасов. Они просто, у них защитная реакция.
0: А ты смеялся на фильмах ужасов?
1: Нет.
0: Почему?
1: Обычно, знаешь, на три категории делятся любители фильмов ужасов.
0: Да,
1: первое это я, который вот прям пипец как интересно. Это все страшно.
0: Да.
1: Вторая категория ржет. Угу. А третья распускает газы по кинотеатру, по залу, потому что они реально, у них я не знаю что. Вот после этого я перестал ходить в кинотеатр и смотрю дома телевизор. Фильмы ужасов. Потому что вот реально некоторые... Я помню этот момент. Silent Hill, вторая часть. Нет, первая часть
0: вышла.
1: Может,
0: ты ходил в какой-нибудь IMAX, где 5D, и тебе просто это... Типа, знаешь, ты смотришь в очках, тебе еще водой брызгают, там Silent Hill все в тумане, тебе газы пустили, что ну, полное погружение было.
1: Показывают небо, и тут вот это амбре по залу. Ну,
0: а что в Silent Hill должно как-то цветочками, ромашками пахнуть, Вадим?
1: Нет. Ну, тоже верно. Ну, вроде не 5D было.
0: Ладно, мы сейчас вам тему эфира сегодняшнего расскажем, а то мы до нее никак в жизни не дойдем. Ну, осень же по классике, да? Вадиму снова дернулся глаз. Я предлагаю поговорить на такую тему актуальную. Нужна ли школьная форма и вообще деловой дресс-код на работе? Ну, школьная форма непосредственно в школе. Или внешний вид не влияет ни на оценки и умственные способности? Вот важна ли эта история со школьной формой и внешним видом на работе? Или все-таки это ерунда. Самое главное, что у тебя в голове.
1: Да, а с чего ты взял, что школьная форма влияет на то, что у тебя в голове?
0: Я и говорю, что не влияет.
1: Не влияет.
0: Я и говорю, что не влияет.
1: А ты за школьную форму или против?
0: Я против школьной формы, конечно.
1: Ты против школьной?
0: Я против школьной формы.
1: С чего это вдруг?
0: А потому что, зачем она нужна?
1: А ты в школьной форме ходил?
0: Ходил, поэтому я и против. Знаешь, как это было? Я до 7 класса учился, в чем придется, а потом резко, деловой стиль просто, чтобы вы в школьной форме все ходили.
1: Да у вас там в Усть-Пердюйске, там в кольчуге вы ходили.
0: Это ты про себя?
1: Где Мурманск?
0: В кольчуге.
1: Не Мурманск, а как это?
0: Магадан. Как можно Магадан путать с Мурманском?
1: Ну, на «Мэ» начинается просто, понимаешь, два города. Саратов и Самара, одно и то же для меня тоже. Омск, Орск, вот это вот.
0: Вадим и Орск. А я не знаю букву. И
1: Вадим и Влад.
0: И Виктор.
1: Вадим и Влад — это разные имена.
0: А ты Виктор.
1: А ты в кольчуге ходил. Вообще, ты в шубе в медвежьей
0: ходил.
1: Какой
0: неприятный ты человек. Короче, у нас сейчас появится тема в наших социальных сетях. Залетайте, пишите, за вы школьную форму или нет.
3: Это новое выходное радио.
4: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 5, завтра воскресенье 6 сентября малооблачно, днем плюс 19, ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду.
5: Реклама. Предприниматели, привет! На связи Илья Вербу. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Красноярск, 10 сентября, в Гранд Холл Сибирь. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
6: Реклама. Рекламодатель ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
7: Шоу, где характер решает все.
8: Вставай, вставай!
7: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер Ниндзя».
8: Да!
7: Болей за Красноярск 6 сентября 17:00 для лиц старше 16 лет.

0: новое. Это мы.
1: Всем привет, с вами Хама Алиновый.
2: С вами Анет Сайз.
3: С вами Рамиль.
4: С вами группа Добро.
5: Всем привет, с вами Звонки.
6: Всем привет, это Артик Асти.
7: Это Филатов и Кэрос.
8: Это Саня Эсте.
9: Это Сергей Лазарев.
10: Всем привет, меня зовут Ёлка.
11: Всем привет, с вами Джонни.
0: Новое радио. Новое радио. Присоединяйся погромче. Юрадио.ру. Новое радио.

0: Реклама. Всего 30 секунд. Один бренд, один ролик.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
0: В Красноярске 5. Новое радио.

0: Привет, привет, здравствуй, здравствуй. Это выходное шоу. Меня зовут Макс Астахов, вместе со мной Вадим Данилин. И если честно, я не понимаю, Вадим, в чем твой секрет? Вот я не первый раз с тобой в эфире. Я знаю, какой ты, возможно, есть. Чуть-чуть какой ты есть, не на самом деле. Какой ты можешь быть и какой ты бываешь в эфире. Ты тарелочница, сюда, пошла вон. Я просто читаю комментарии от наших слушателей. Вадим, доброе утро, пупсечка. Желаю легкой субботы, чтобы история со смещением позвонка тебя не беспокоила, и ты сильно на стуле не танцевал. Береги себя, ты нужен нам. Как это работает? Чем больше женщину мы любим, чем меньше нравимся мы ей.
1: Нет, чем меньше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей.
0: Это я понимаю, да. Это вот так работает.
1: А откуда знаешь это?
0: Откуда?
1: Садись два. А голову-то дома не забыл?
0: Ну нет, я правильно понимаю, что это Александр Сергеевич?
1: А, да, три, садись.
0: Все.
1: Три.
0: Что ты начинаешь? Я просто не хотел тебе...
1: А у тебя мама учительница кого? Чего была?
0: Начальных классов.
1: Начальных классов?
0: Ну да. А потом сейчас уже управление образованием. Ну, так вот, вот так это работает, получается. Ты их, они тебе пупсечка.
1: Да.
0: Ладно, хорошо. Мы сегодня обсуждаем школьную форму. Все-таки у нас сентябрь на дворе, уже целое пятое число. Ну и, конечно же, деловой дресс-код по работе. Насколько это важная ерунда... Или это вообще абсолютно мешает тебе жить? Ты что думаешь?
1: Я за то, чтобы в школе была школьная форма.
0: Почему?
1: Обязательно, обязательно. А не нужно выделяться в школе.
0: Почему?
1: В школе нужно выделяться мозгами, а не формой.
0: А где нужно выделяться тогда?
1: Мозгами выделяться, знаниями выделяться. А что толку, что у тебя Дольче Габбани костюм какой-нибудь за 3...
0: Чего?
1: Миллиарда рублей там, и так далее. А ты двоечник. И чё?
0: Кайф.
1: Ты пришел что, в школу зачем?
0: Показать себя? Не, родители заставили, вот я и пришел.
1: Родители заставили.
0: Да. А там что, вот если бы можно было не ходить, я вообще с кайфом бы не ходил.
1: Да, я тоже.
0: Ну вот, меня заставляли.
1: Я не любил школьную форму, но я сейчас понимаю, что школьная форма — это просто необходимость, потому что, ну, не нужно выделяться тем, чем не нужно выделяться в школе. Понимаешь? Mm-hmm. Мы в школу ходим за знаниями. Вот сидите, выделяйтесь, учите, там, поднимайте руки, получайте пятерки, но все должны быть под одну гребенку в классе. Девочки, как там, белый верх, черный низ, мальчики, костюмчик, белая рубашечка, там, галстучек или что-то еще, галстучек желательно. Мы приучаем детей этой формой к взрослой жизни. Чтобы они тоже, в случае чего, были офисными работниками, ходили в костюме. Они приходили, вот как ты вот сейчас вот это вот,
0: я
1: знаешь.
0: Я понял.
1: Ты вообще даже, мне кажется,
0: я
1: ты пришел
0: понял.
1: Сейчас на улице Холодрыга, а ты, мне кажется, вообще без исподнего пришел.
0: Я понял. Короче, чтобы дети сразу знали, что у них мир черно-белый.
1: Да.
0: И чтобы вам сразу с рождения было больно, а потом, когда вы во взрослую жизнь вырывались, вы не погибли просто от вот этого возмущения.
1: А не надо летать в облаках, понимаешь? Mm-hmm. Вот взрослая жизнь. А вы посмотрите, с чего она начинается. Оно начинается с порядка.
0: Mm-hmm.
1: С того, что ты...
0: Порядок в голове.
1: Да, обязательно. А с того, у тебя взрослая жизнь
2: Боже,
1: начинается...
2: Боже, слава богу, что ты не учитель. Ты такой бы был, просто кошмарище.
1: Ты офигел?
2: Мы бы тебе такое прозвище какое-нибудь вообще...
1: Какое?
2: Какое-нибудь невероятно мерзотное придумали.
1: А ну.
2: Да я не могу так
1: сходу. Давай, вот прям первое, что приходит на ум. Вадим Николаевич какой? АК?
0: Ну, какой-нибудь там, я подумаю, потом следующим выходом скажу, но это просто ужас. Вот единственный комментарий, который я прочитал от наших слушателей, с которым я хоть как-то согласен, за школьную форму. Юрич, учитель ОБЖ. Он пишет: «Я вообще за школьную форму, потому что ее большой плюс. По тебе не видно, есть у тебя бабки или нет. Все одинаковые. А вот если формы нет, то по шмоткам можно определить, есть у тебя кэш или нет. Можно тебя прессовать или, собственно, нет».
1: Шейминг, опять-таки шейминг.
0: Это круто.
1: Чем беднее выглядит ребенок, тем больше его будут шеймить.
0: Да, согласен.
1: Вот. Потому что по последней статистике, Шнобелевская премия же прошла. И оказалось, что супербогатые и богатые люди больше унижают тех, у кого меньше денег. Взрослые люди. Это они получили одну из Шнобелевских премий вот в этом году.
0: Это вот они открыли такое.
1: Они открыли вот такой закон, что богатые люди, они шеймят и принижают тех, кто зарабатывает меньше.
0: Это умность какая-то, да?
1: Это умность, да.
0: А и вот следующая умность. Знаешь, эстонские ученые открыли дверь. Ну, просто в свою лабораторию, например.
1: С кем я работаю, а?
3: Это новое выходное радио.

0: А у нас все так же без изменений. Здесь Макс Астахов, здесь Вадим Данилин. Это выходное шоу. Мы сегодня обсуждаем, нужна ли школьная форма детям и вообще деловой стиль одежды для взрослых и на их работах. Я обещал, что я придумал какие-то прозвища Вадиму, если бы он был учителем, потому что, ну, это кошмар просто, как он со мной сегодня разговаривает. Садись, двойка. Короче, Вадим Николаевич Данилин. Что мы имеем? Это база базовая. Ну, мне кажется, супер очевидно.
1: Ты подумай,
0: был
1: подумай.
0: Вадим Николаевич Душнилин, потому что, ну, куда без этого? Да. Куда без этого? Главный душегуб. Мне кажется, дети тебя называли бы еще именно так. Ага. И господин замечания, потому что, ну, ты бы, конечно, никого бы в покое не оставил. Как тебе подходит?
1: Красиво. Я подумаю, да.
0: Вадим Николаевич, господин замечания. Ладно, это вот бытовые наши какие-то разборчики. Мы похихикали немножечко, а сейчас давай к серьезным делам перейдем. Мы сейчас с вами будем слушать три трека новых, которые вышли на этой неделе. Хуки, припевчики. Потом встретимся в наших социальных сетях. До конца часа проголосуем, какой же припев нам понравился больше. А потом, знаете что, послушаем эту песню непосредственно уже в эфире. Полностью. Короче, есть такая артистка, вы ее прекрасно знаете, еще по песне «Гроза не грозила, я уходила». Ладно, на самом деле у нее получается лучше, потому что это Беарвульф, и выпустила она трек под названием «Побед за мной». Давайте

0: Но мне определенно нравится, как она нашла свой стилек, потому что он просвечивается у нее из каждой песни. Вадим, твое мнение, что там у
1: тебя? Всегда красиво. Всегда красиво.
0: Гагарина кубок, это же про хоккей, насколько я помню. Если я не ошибаюсь, если я буду точен. Окей, это наш первый претендент. Пошли за вторыми. Их зовут Ритунец и Зинкович. Ну, признаюсь немножечко. Знакомые мне люди. Ну, песня у них хорошая, между прочим. Молодые фрешмены, ребята, которые рвутся к сцене и к чартам. Вот что будет, если закончится лето? Мы узнаем прямо сейчас, потому что трек так и называется. «Если закончится лето». Скажи,

0: Вот я был пряником, твоя очередь, видимо, быть кнутом. Как тебе, дрочок?
1: Красивый тоже. Я даже сейчас немножко растерян, что бы я хотел побольше послушать.
0: Вау!
1: Да. Впервые в жизни.
0: Мы пупусечка у нас в смущении, на что вы говорите. Окей, у нас есть третий тречок. Артиста зовут Газан, вы все прекрасно его знаете, потому что он недавно свел всех с ума треком 6-7. Он недавно сгонял в Санкт-Петербург и на 1 сентября с этим треком выступил на школьной линейке. Пацаны малые, шестилетки, просто кричали ему чуть ли не повелитель, создатель! Настолько они фанатели. Но
1: это Газан придумал?
0: Это Газан.
1: Я просто не в курсе вообще 6-7. Я слышу
0: что,
1: отовсюду.
0: Все, что... Нет, сам мем придумал не он, но тречок он сделал. Он все мемные треки делает, и сейчас не исключение, потому что осень, витамины... Короче, про спорт он нам поет. Трек так и называется. Спорт. Слушаем.
2: Чтобы жить с комфортом, занимайся спортом.

0: Я знаю, что я хочу послушать.
1: Спорт? А, знаешь, вот мы сейчас послушали небольшой кусочек, да, а там песня в целом небольшая, всего минута 20.
0: А, да?
1: Поэтому...
0: Я, кстати, я не знаю, можно об этом говорить в эфире или нет, но мне сказали, что в одной из школ московских на переменах, ну, помимо классики, играет еще Six Seven.
1: Серьезно?
0: Серьезно.
1: Это у нас?
0: Подофигел. Ну, где-то в Москве в какой-то школе, я не знаю, в какой
1: школе.
0: Какая-то
1: продвинутая школа.
0: Просто учительница мне тут написала, говорит...
1: Да. Уверен, что у них даже школьной формы там нет. Настолько это продвинутая форма.
0: По поводу школьной формы, я не договорил, знаешь.
1: Мы это обсудим чуть позже, а пока встречаемся в социальных сетях, потому что у нас три претендента. Бервульф, победа за мной, Ритунец, Зинкович, если закончится лето, и Газан Спорт. Залетайте, голосуем в конце часа, слушаем полностью.
2: Let's go. Новое, выходное.
3: Максимальным.

0: Реклама. Вы все еще ищете лучшую квартиру для семьи? А ведь не за горами 1 октября, а за ними угроза отмены льготной семейной ипотеки. Заходите на сайт Arbon, выбирайте квартиру, а мы быстро и бесплатно оформим вам ипотеку. Звоните 205 15 15. И не забудьте заглянуть на arbon.ru в раздел «Акции». АО «СЗ Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: К нам приезжают с большими целями и ни в чем себе не отказывают. Продать авто выгодно и легко в автосалоне «Авторум». Возьмем ваш автомобиль на комиссионную продажу. Большой и теплый шоурум. Быстрая оценка по рыночной цене, пока вы пьете чай в уютной зоне ожидания. Большая клиентская база и опытные менеджеры. Найдем вам покупателя за считанные дни. Собственный автотехцентр. Все виды автокредитования. Для ваших больших целей автосалон «Авторум». Адрес Шахтеров 51. Звоните 2-509-35.
0: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ ГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.

0: Привет-привет, здравствуй-здравствуй, это выходного шоу Макс Астахов, Вадим Данилин. И сегодня мы обсуждаем школьная форма и деловой дресс-код на работе. Нужна ли эта история или вообще без нее прекрасно и хорошо? Вот, например, я новость нашел, что Counter-Strike и Dota предложили включить в школьную программу. Ну, это игры компьютерные для тех, кто не шарит. Вот в Госдуме поддержали такую идею, но только на уровне факультатива. Я считаю, что школьная форма не нужна, потому что в школе играть в Counter-Strike и в Dota вот в школьной форме неудобно. Кто это вообще делает? Вообще, где это видано? Школьная форма и Counter-Strike. Алло, ну соберитесь,
1: пожалуйста. А нафига Counter-Strike нужен в школе?
0: Ну, это уже утвердили, поддержали, чтобы дети расслаблялись. Там, во-первых, реакцию ты тренируешь за компом. Ничего себе. Там столько плюсов в компьютерных игрушках. И логика, и реакция, и все на свете. И у нас уже все дети давным-давно iPad-киды. Как взрослые делают. Телефон дал, все, листай свои вертикальные ролики. Кайфуй.
2: Максим.
0: Не ори!
2: Чё? Максим, у нас местами интернета нет. Какие айпады, какие компьютеры?
0: Так я из тех мест, вот я последнее поколение, где нет интернета. Теперь даже где нет интернета, он появился.
2: Я еще раз задаю вопрос, нафига этот Counter-Strike, если у нас местами нет интернета?
0: Уже все есть.
2: Уже, ты уже распорядился.
0: Конечно, да? Мы лишь простые.
2: Хорошо.
0: А что думаете, собственно, вы? Нам хочется с Вадимом узнать, поэтому звоните по номеру, который продиктует сейчас Вадим, и мы будем спрашивать вас, что вы думаете
2: по поводу школьной формы и рабочей школьной формы, слышишь? 84952... Слушай, ну...
0: Потерянное поколение.
2: Не смотрите видеотрансляцию, сейчас драка начнется, мордобой начнется в студии.
0: У меня было две тренировки по боксу, чем ответишь?
2: А ты забросил, что ли?
0: Я в отпуске был. Там было еще две тренировки по серфингу. Я либо так тебе втащу, либо доску возьму. Чем ты ответишь, я не знаю.
2: Планшетом твоим вот этим вот, пердипердозным.
0: Друзья, позвоните, пожалуйста, кто-нибудь, иначе тут вообще такая же ришка случится.
2: 8495-232-1632. Вопрос остро стоит. Да, школьная форма. Норм или стрём все-таки? Я считаю, что это норм, это обязаловка должна быть, потому что не нужно выделяться из толпы.
0: Я считаю, что это шляпа просто.
2: Ну, мало ли что я считаю. Я считаю до трех.
0: Знаешь, насколько я смелый был в школе?
2: Два.
0: У меня мама была директором, а я возмущался по поводу школьной формы.
2: Да?
0: Да. Я писал к стенгазеты, чтобы ее не было. Алло, алло, привет, привет.
3: Привет, привет.
0: А сделай, пожалуйста, приемчик потише, потому что у тебя там фонит немножечко. Ну, рассказывай. Как тебя зовут? Откуда ты к нам пожаловал?
3: Евгений, город Курск.
0: А, Евгений, это ты нам звонил, риэлтора, который...
2: Нет, он в Сочи был.
0: Потому что он город поменял, и не додумался.
2: Уже быстро.
0: Ну ладно. Да. Евгений, какие твои отношения к школьной форме и, собственно, к рабочей одежде?
3: Я, да, в школьную форму. Ребенка отвел в первый класс. Все красивые, все одинаковые, все нарядные. И никакого нет разнобоя. Я только за школьную форму. Хотя я тоже последний представитель поколения, когда школьной формы не было, когда не было интернета. И мы ходили в чем есть. Но все равно, наверное, различия были видны. Поэтому я за школьную форму. Стало красиво, здорово и... Но я... Модно, сильно, молодежно.
0: Ты это говоришь, потому что ты вот папочка-ангелочка. Ну, чтобы никто не выделялся, чтобы никому не было обидно. Из таких соображений, я правильно понимаю?
3: Все верно, Максим. Да, у меня их трое, поэтому первого открыл в школу. Еще двух только впереди.
0: А я правильно понимаю, ну вот, знаешь, в моем детстве была такая история, что по наследству тебе передается то школьная форма, то от старших, или будет новая?
3: Ну, конечно, в каждой школе свои требования, поэтому у младших детей будет новая школьная форма.
0: Так, извините, пожалуйста, вы мне сейчас Америку открыли. В каждой школе разная школьная форма?
3: Да, у каждой школы свои требования, у каждой школы какие-то детали. У нас в школе детали оранжевого цвета, это было очень необычно узнать.
0: Жесть.
3: Поэтому это не черные, синие стандартные сарафаны, а что-то вот с яркими деталями.
0: Обалдеть, это может уже и школьная форма.
2: Вот, кстати, вопрос встречный. А во сколько вам обошлась, если не секрет, от школьной формы?
0: Это все про деньги.
2: Да. А я ипотечник.
3: Про деньги не скажу. Это занимается жена, я не вникал. Я только, как говорится, отлистывал.
0: А как жену зовут?
3: Мария.
0: Мария из Курска, срочно звонить нам. Мы вас ждем.
2: Счастливая женщина Мария из Курска. Мужчина не считает своих денег. Деньги считает жена.
0: Ну,
2: класс. Трое детей.
0: Класс.
2: Шикарная фэмили.
0: Спасибо вам большое, очень приятно было вас послушать. Вы супер.
2: Да.
0: А может, Мария не считает деньги мужа, потому Мария что считает, деньги свои.
2: Вадим, что нет, на самом деле... Нет, подожди.
0: Я тебе по рукам сейчас
2: больше,
0: дам.
2: Чем... А, ну дай.
0: Получай.
2: Дай пятюню. Родители будут за школьную форму, а вот такие, как ты, теоретик, молодые.
0: Да нет, молодежь так это дети. Все. Самое главное, что детям это не нравится.
2: Да мало ли, что не нравится детям. Угу. Детям не нравится делать домашние задания. Факты. И что теперь? И что теперь? Не делать домашние задания?
0: А почему? Зачем? Пусть в школе учатся. Или на продленку ходят. Я ходил всю жизнь на продленку. Отвратительно, я тебе скажу. Ты просто там отсиживаешь вот это время, делаешь какие-то домашку, и это не прикольно.
2: У меня лучше воспитательница была, делала продленку, такая, знаешь, молоденькая девочка. Она учила нас вязать. Всех просто поголовно. Сама сидела, вязала, и нас учила вязать. И мальчиков, и девочек. Поэтому я умею вязать.
0: Ну, у тебя, видимо, еще в школе были труды, поэтому ты можешь ремонт дома сделать.
2: Да.
0: Благодаря трудам.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Привет, это выходного шоу. Меня зовут Макс Астахов. Вместе со мной Вадим Данилин. И помимо того, что наступила осень, и вот у меня очень остро Вадим на это реагирует, он прям как вампир. Бр-бр-бр, погода, солнце, дождь, вот все в таком формате. У нас сегодня есть еще и классный яркий повод, потому что человек просто сошел с ума, начал меня снимать на телефон. Работа, он ракурс ищет для того, чтобы в социальные сети меня запостить в каком-нибудь невыгодном свете.
2: А вы когда-нибудь видели радиоведущего под столом? Сейчас Макса Астахова под столом снимаю.
1: Зайдите на нашу трансляцию. Под столом единственный человек из нас двоих. Это только он, потому что он там что-то ковыряется. Короче, про классный повод, про который я сегодня говорил. Сегодня же день города Москва. Мы с Вадимом приготовили для вас классное поздравление. Я вас поздравляю вот словами своими. А от Вадима ждите стих.
2: А чем тебе нравится Москва? Скажи, пожалуйста.
1: Масштабом и скоростью.
2: Вот 87% жителей Москвы говорят, что Москва – это очень комфортный для жизни город. Вот тебе чем нравится?
1: Инфраструктура. Масштаб и скорость, да. Вот мне тут немедленно.
2: Два часа тебе вот ехать нравится, да, от дома до работы?
1: Нет, два часа до работы.
2: Едешь?
1: Час.
2: Час?
1: Конечно.
2: Тебе нравится?
1: В электричку сел спокойненько на выходном.
2: А, конечно. Ты же на электричках ездишь.
1: Вадим!
2: Чего?
1: Ну, москвичи-то поздравь.
2: Нет, я москвичей поздравляю. Я сам москвичом не являюсь, как бы.
1: Ну вот все мы такие понаехали.
2: Я мутищенко.
1: Вот мне интересно, они вообще существуют, вот эти вот загадочные москвичи?
2: Да, конечно.
1: А, да?
2: Да.
1: Я думал, ты мне...
2: А ты имеешь в виду, по какому принципу москвичи?
1: Ну нет, ну в целом, потому что я спрашиваю обычно людей, ты москвич? Говорит, я 8 назад лет приехала из Сызрани, ну уже все, москвич.
2: С Москвы, да.
1: С Москвы.
2: Нет, у меня есть среди знакомых, например, люди, которые в 4-м, 5-м, 10-м поколении, они москвичи.
1: Угу.
2: Да.
1: Вот, значит...
2: знаешь, у них какая отличительная черта?
1: Какая?
2: Они все какие-то пипец вот культурные.
1: Это что значит? Пипец культурные, это что значит?
2: Очень красивая у них речь.
1: Угу.
2: Они подбирают слова. Богатая речь. Три квартиры в Москве.
1: Вот, это уже, блин, это я уж понимаю.
2: Не вижу ни одного минуса. Давайте все-таки песни поздравим, да?
1: Через одну секунду буквально поздравим москвичей песней. У нас был еще наш конкурс. Мы новинки регистрировали вам в наших социальных сетях. Вы уже выбрали результаты, мы зафиксировали. Их покажем вам в следующем часе. А сейчас москвичи, да и приезжие тоже кайфуйте.
0: Выходные. Супервыходные на новом радио. С 12.

0: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 5, завтра воскресенье 6 сентября малооблачно, днем плюс 19, ветер северо-восточный 2,7 метров в секунду.
1: Спонсор выпуска ООО «СЗ ДСК 2010».
2: Меня зовут Полина, я живу в Соцвете. Я знаю рецепт семейного счастья. С бабушкой мы готовим яблочный пирог. Дедушка рассказывает много историй. Кстати, они тоже живут в Соцвете, ведь рядом любимая дача. Поэтому у нас есть время, чтобы собираться вместе.
3: Эко-кварталы Соцвете – главный ингредиент семейного счастья.
4: Телефон 215-50-09. Группа строительной компании «АРС», ООО «Специализированный застройщик» ДСК 2010. Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Реклама. Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,768% до 7,396%. Изучите все условия кредита, включая информацию о возможных дополнительных расходах на сайте sberbank.ru в разделе «Семейная ипотека». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Возможность, которая случается один раз и в самый нужный момент.
7: Только сейчас семейная ипотека 3,5% в жилых кварталах Нововилова, Три Клена. Да-да, всего 3,5%.
6: Три Клена. Дом, в котором начинается новая история семьи. Ключи уже в этом году.
7: Отдел продаж Сиблидер 215-20-40. Жилые кварталы Три Клена, дом номер один.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ-Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте сиблидер.ру.
8: Телеканал СТС представляет. Все премьеры сериалов осени в 8 вечера на СТС.
9: Для лиц старше 16 лет.
10: Вы семья с двумя детьми? Тогда вы точно знаете, как важно, чтобы у каждого из них было свое пространство. Наш вариант для вас. Четырехкомнатная, 69 квадратов. На сдаче. Три отдельные спальни и уютная еврогостиная. Мини-район Калина-Долина от Арбан. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
11: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Выходного шоу Макс Астахов, Вадим Данилин. Вот здесь мы на месте. Сегодня болтаем про школьную форму и вообще форму рабочую. Насколько это важный аспект нашей жизни. Или это вообще не нужно, надо сжечь, избавиться раз и навсегда. И перестать быть всем, наконец-таки, одинаковыми. И самовыражаться в любом месте одежды, как мы хотим. Но к этому мы вернемся. Мне новость тут попалась. Туристы из Калифорнии застряли в горах из-за маршрута, который составил им искусственный интеллект. Я, кстати, когда на Бали ездил в этот отпуск, я тоже баловался подобным. Мне наша Даша, СММ-специалист, подсказала, такая, типа, составь какой-то классный маршрут, рассчитай, что нужно время на заправку, тегни в картах заправку, место на обед, и обязательно, мне Даша говорила, укажи, чтобы это были машинные дороги, дороги для машин, потому что у байкеров иногда везет по каким-то очень узким переулкам. И я попался на эту историю. Я однажды не поставил себе путь для машин, я поехал, вот как показывает байк. Я по таким узким местам. Это знаешь, ты на байке, сзади тебя вот моя девушка сидит. Ты локтями чувствуешь дома и справа, и слева. Вы просто по каким-то трущобам вот так вот едете. Причем в этих трущобах на каждые 5 метров дистанция какой-нибудь лежащий полицейский, чтобы там никто, не дай бог, не разогнался. Потому что, ну, трафик большой, люди ходят, им же все-таки надо хоть где-то ходить. Вот такие
1: не
0: вот
1: знаю,
0: дела.
1: Я специально выбирал такие тропы, чтобы ездить именно там, где на байках. Это романтика, это красота. Что там эти машины?
0: Не знаю, мне нравится.
1: По этим тропам, среди рисовых полей катаешься. Красота.
0: Ну, когда это безопасно, и когда ты уже шаришь, что ты делаешь, тогда может быть. А когда ты вот только новичок, зачем туда суваться вообще?
1: Ну, в этом деле ты новичок, а вот в плане того, что рисунки рисовать, знаешь, и сравнивать мои губы с жопой макаки, извините меня.
0: Я художник, я так вижу.
1: Лжеколеженька.
0: Я художник.
1: Я скажу сейчас, Макс Астахов тут за эфиром сфотографировал мои губы зачем-то. Очень много вопросов. Подожди, я сейчас выключу тебе микрофон сначала.
0: Не наговаривай, не надо.
1: Я сфотографировал
0: твое лицо, а уже наши слушатели вырезали твои губы.
1: А ты эти губы добавил куда?
0: К заднице макаки. Там было просто много задниц макаки. Я прифотошопил непосредственно губы Вадима и написал тест на внимательность. Пожалуйста, отгадайте, где задница макаки, а где губы Вадима.
1: То есть я сейчас говорю задницей макаки в эфире на всю страну, да, ты хочешь сказать?
0: Я за тобой повторяю. Ответственность полностью на тебе.
1: А я еще и виноват.
0: Да.
1: Офигеть.
0: А вот так.
1: А как так получилось?
0: Двойной переворот.
1: Я что-то не понял. Обожди. Так, у нас песня там должна быть сейчас.
0: Да, кстати, у нас в прошлом часе мы выбирали новинки, которые у нас непосредственно выпустились в эту пятницу. Вы голосовали, я вот захожу в наши социальные сети, смотрю, есть победители. Ты приготовил песню?
1: Да.
0: А я озвучиваю. Ритунец и Зинкович. Песня «Если закончится лето». Пожалуйста, слушаем.
2: Новое выходное. Это новое выходное радио.

0: Те, насколько это вообще круто, не круто. Вот я орал, я кричал, я говорю, увольте меня, заберите, пожалуйста, эту школьную форму, ненавижу, проклинаю, но сейчас я готов переобуться, потому что вспомнил пару прикольных историй. Вот, например, благодаря тому, что у меня в школе не было школьной формы, но был деловой стиль, это вот костюм, рубашки, галстуки, я познакомился близко со своим директором, это еще не была на тот момент моя мама, вот у нас был Владимир Николаевич, и я ходил к нему в кабинет, и он меня научил непосредственно завязывать галстук. Вот у меня такая точка пересечения. Потому что мой отец не умел связывать галстук, но он не носил галстуки. И меня мама говорит, ну, сходи с Владимиром Николаевичем, там 1 сентября, он шарит в этой истории. Я постучался, он открыл мне, я его спросил, он говорит, легко и просто. Он достал мой галстук, завязал его вокруг головы, показал, вот, типа, как это должно быть. Он научил меня завязывать узел. Вот я умею один единственный узел, благодаря нему. И вот на все мероприятия, которые веду, я такой, есть вот такой момент, что завязываешь, и волей-неволей вспоминаешь своего первого директора. Это прикольно. Что, Вадим, не было ли таких историй?
1: У меня не было директоров в моей жизни.
0: Потому что
1: нет, один раз был. Да. Я штору сорвал в классе. И меня директор к себе вызвал.
0: Чем это занимается?
1: С длинной указкой. Вот такой, знаешь, встает одной рукой по другой руке бьет указкой. Такой, ну, что будем делать? И тогда сыканул там жутко просто по этому поводу.
0: А что делали в итоге?
1: Извинялся. Извинялся, вешал, покупал новую штору, да.
0: Ну, ничего. Это уже, да, не переживай, больше он не появится в твоей жизни. Какой-нибудь другой директор придет, тебя накажет.
1: А ты прямо реально сейчас завязываешь галстуки? Да, один раз завязал, не, и не, все, не. И так и стираешь.
0: Не, я завязываю.
1: Не, просто есть люди, которые, да, знаешь, не умеют. И он там мхом покрылся, уже там другая жизнь в этом галстуке, а они стирают.
0: Это лайфхак. Ну, не то, чтобы я так много куда выбираюсь в галстуках, чтобы у меня их очень много. Нет, там штук 4-5 есть. Я завязываю каждый раз, потому что они мнутся. Я все равно их развязываю, проглаживаю, по новой завязываю.
1: Серьезно?
0: Ну, да.
1: Заморачиваешься так?
0: Да. Я на заморочках двигаюсь.
1: А, ну, ты все остальное по дому не умеешь делать, поэтому что тебе еще осталось?
0: Конечно. Я вот...
1: Зюбель в стену вбить не может.
0: Пыль протирать, полы мыть, готовить. Ну и, конечно же, вот что там, галстук завязывать.
1: А что там лайфхаки-то? Ты заикнулся про лайфхаки что-то?
0: Да там по-другому было все. Мы рубрику приготовили новую в нашем шоу. Рассказываю, как она называется. Во-первых, чек-лист выходного дня. Мы сейчас... каждый ведущий приготовил для вас небольшую подборку. Мы расскажем вам про классный фильм для вечера, необычное блюдо какое-нибудь, вот, чтобы у вас было чем позабавить себя в этот выходной день, если захочется приготовить что-то. И один ленивый лайфхак. Захожу в свои заметки, потому что я не ожидал, что Вадим меня поставит так быстро.
1: Может, мы сначала песню послушаем?
0: А что ты заикнулся тогда?
1: Тебя слишком много в эфире.
2: Настоящие умные живут здесь. Новое.
1: Алиса, громкость 10. Сейчас будет отвал фляги просто. Макс, танцуй. Я не могу.

0: главный чарт отчизны.
1: Высшая лига нового радио.
0: С вами Роман Емельянов
1: и Макс Астахов.
0: Поехали!
2: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама. Вы семья с двумя детьми? Тогда вы точно знаете, как важно, чтобы у каждого из них было свое пространство. Наш вариант для вас. Четырехкомнатная, 69 квадратов. На сдаче. Три отдельные спальни и уютная еврогостиная. Мини-район Калина Долина от Арбан. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ» компания Арбан. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
3: Телеканал СТС представляет. Все премьеры сериалов осени в 8 вечера на СТС.
4: Для лиц старше 16 лет.
2: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Витапарк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: своих людей. Заказывай в приложении Суши Сел.
1: ИП Демина Екатерина Александровна, город Красноярск, ОКРНП 316-246-800-577-71.

0: Выходного шоу Макс Астахов, Вадим Данилин. Мы снова здесь с вами. Я по новостям немножко прошелся. Есть вот некоторая интересность. Известный биохакер в свои 59 лет каждый день съедает зубчик чеснока, раздавленный и смешанный с медом. Он уверен, что именно этот простой ритуал помогает ему сохранять молодость и энергию. Знаешь, кто такие биохакеры?
1: Знаю.
0: Вот, это вот чуваки, которые жестко следят за своим внешним видом, мобильностью, здоровьем. И вот чеснок, насколько влияет на всю эту историю? Первый раз слышу.
1: Слушай, чеснок, на самом деле, прекрасная, замечательная вещь. Доказано, многочисленными исследованиями доказано, что поедание чеснока, это очень благотворно влияет. Хотя бы от тебя отталкиваясь, знаешь, в общественном транспорте остальных людей, ну, которые воняют вот тут, знаешь.
0: Похоже на твой стиль, Вадим.
1: Да, конечно, ты что? Я чеснок сейчас буду употреблять только за милую душу.
0: Ну да, осень уже на дворе. Я просто, когда слышу что-то про биохакерство, это всегда какие-то супер навороченные инфракрасные машины. Это там сауна, и это какие-нибудь перепады температуры, это всегда полная темнота и блэкаут шторы, но чтобы чеснок был эликсиром вечной молодости.
1: Биохакер — это еще и люди, которые вмешиваются в генетику. Вот это вот все, понимаешь?
0: Чего?
1: Да.
0: Что это значит в генетику? Ну, вот это вот все.
1: Хромосомы там вот это вот все меняют.
0: Как они вмешиваются туда?
1: Ты не знал о том, что новость, что в обозримом будущем можно будет уже заказывать характеристики детей, например, чтобы он был голубоглазый. Вот это тоже биохакеры делают.
0: Серьезно?
1: Да. Они вскрывают все вот эти геномы, перестраивают их и экспериментируют. Ну, вот говорят, да, что в скором времени можно будет, если у тебя там будет ЭКО, например, или что-то такое, можно будет там светловолосого ребенка, например, или темнокожего, например, ребенка, вот это вот все заказать.
0: Мне
1: себе
0: два
1: умного
0: чизбургера, диетическую колу, и чтобы мой малой был светловолосый и с карими глазами, ясно? Вот так вот заказы скоро будут.
1: Да.
0: И все-таки свободная касса! Свободная касса!
1: Ну вот, видишь.
0: Я там до этого рубрику рассказывал вам, но Вадим выключил мой микрофон и еще закончил все наше общение. Нет, тебе прощения сегодня, ты, конечно, сегодня меня...
1: Что, мне на колени вставать, что ли, перед тобой?
0: Это уже было, что новое, лучше бы что-то придумал, а тут ты уже выдумываешь какие-то штуки. Ладно, мы тут собрали небольшую подборку, каждый из нас сейчас вот... расскажет вам про какой-нибудь классный фильм, даст рецепт и вот ленивый совет, вот чтобы вы классно провели этот выходной, возможно, воспользовались какой-нибудь историей, которая вам понравится. Вот сейчас выходит новый сезон Теда Ласса, уже пару серий есть, там это какой-то невероятно добрый сериал. Ты слышал про такой сериал Тед Ласса?
1: Слышал, но не смотрел, я не люблю сериалы.
0: Самый добрый сериал в мире. Это просто англичанин, который ушел из другого спорта и пришел в футбол. И вот своими какими-то человеческими качествами, без знания футбольных формулировок и вообще без опыта в этом виде спорта, благодаря своему человеческому какому-то нутру довел там до побед просто футбольную команду. Сейчас вышел новый сезон, и он там с девчонками занимается. То есть там женская команда. Так.
1: Следующий... Какая там, 18+?
0: Нет. Вадим, что ты переносишь? У меня скоро подгорит уже, я тебе задушу собственными руками.
1: А я хочу посмотреть, что будет. Благо видеотрансляция
0: есть. Я никогда в жизни слюной так не брызгал, как в этот мой фильм. Он просто дал... Это энергетический вампир.
1: А это очень странный микрофон, в который, кстати, говоришь. До тебя тут другой ведущий был.
0: И ели, и вязали его, и что там только не было. Я уже привык, знаешь, как бы... Ладно бы чужие бы это делали. Это все свои родные, там, с 1+1. Ладно, дальше. Рецепт, который я приготовил. Сейчас очень сильно хайпует рецепт Илюхи Сатира. Это вот комик. Он раньше был пародистом. И он рассказал про вермишель в Филадельфию. Слышал ли ты про такое?
1: Нет.
0: Есть Филадельфия, вот роллы, которые мы привыкли все есть с рыбкой, со всей этой историей. Так он рассказывает, что вот это то же самое, только вермишель. Ты варишь вермишель сначала, потом добавляешь творожный сыр, мелко нарезаешь туда форель, все это смешиваешь и потом добавляешь листы нори, которые ты непосредственно туда крошишь. И получается у тебя в формате ролла только вермишель. Вадим слабо понимает, что происходит, но и вот ленивый совет от меня.
1: Нет, я просто представляю, я как творческая личность, гуманитарий и так далее, я все представляю образами. То есть я сейчас представляю вермишель с сыром Филадельфия, с рыбой, и вот это вот. Ты можешь представить в кастрюлю?
0: Я это видел даже, как готовится.
1: И половником вот это все вот себе на.
0: Ну это как паста. Почему половником? Как паста выглядит. Ну, не зубная, а вот паста. Как будто итальяно. И ленивый совет от меня, это вот не хочешь готовить, закажи еду, пожалуйста. Вот это тебе полезные советы. Вадим, фильм, который порекомендуешь ты на выходные, что это может быть?
1: А я голову дома забыл.
2: Выходные. Супервыходные на новом радио. С 12.

0: здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня.
1: Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг». Неделя живых выступлений.

0: главный приз – контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru. Реклама. Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты» АО «Альфа-банк».
1: Слышали историю про родителей, которые снова воспитывают детей? Только теперь это дети их детей. И это сериал про вашу жизнь. «Родители родителей». Новый сезон. 7 сентября в 21.00 на телеканале «Солнце». Категория 12+.
2: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
4: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
5: «Вокруг света» отмечает юбилей. Уже 165 лет мы всегда рядом в любой точке света. Где бы вы ни были, дома наедине с собой или в путешествии, покоряя вершины или находясь под землей, в компании друзей или за приготовлением вкусного ужина. «Вокругсвета.ру» доступно о мире, в котором мы живем. 18+.
6: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Включайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. Пользователь МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок. Сервис SOS-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
7: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
8: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
9: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов. Премьера.
10: С 12 сентября по субботам в 17.00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
11: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
12: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Выходного шоу. Это Макс Аздахов, это Вадим Данилин. Мы сегодня обсуждали, а вообще школьная форма и вот деловой стиль на работе, это окей или нужно от этого отказываться максимально? И Вадим мне подкинул крысу, просто подложил свинью, потому что он говорит, я вообще-то за школьную форму. Это потому что там папочка ангелочков и все в таком формате, а я захожу в интернеты. Да это и на самом деле всем знакомая информация, но я что-то подзабыл. Вадим Данилин, так, по профессии у нас кто? Учитель русского языка и литературы. Ты просто училка, ты поэтому топишь за школьную форму всю еще, да? Ага, я его раскусил.
2: Ты только сейчас узнал, что я учитель в прошлом?
1: Ну вот, я просто подзабыл этот факт.
2: Подзабыл?
1: В начале нашего
2: эфира. Я еще в школе работал, на секундочку.
1: Оно, видно, сказывается, конечно, на дальнейшей жизни.
2: Я сейчас тебя накажу.
1: Как? Об этом за эфиром.
2: Как им кверху.
1: Ладно, у вас остались последние буквально отголоски. Вы можете донести до всех, до всей России свое мнение, как, собственно, вам больше нравится со школьной формы или без. Залетайте нам в социальные сети, пишите свои мнения. До конца нашего эфира осталось буквально всего ничего. Ну, до эфира выходного вошел. А Вадим в старинке.
2: Во-первых, заткнись.
1: Тебе не нравится, вот когда я говорю Вадим и что-то со старостью.
2: Мне нравится, когда ты говоришь, точка, все на этом просто. Еще старость. Ты сегодня по мне просто прошелся по максимуму.
1: Да ладно.
2: По моим губам прошелся, да. По моему возрасту прошелся.
1: Для тех, кто не в контексте, ты поосторожней с такими фразами.
2: В смысле? Я не хочу просто вспоминать, что ты с ними сделал, с этими губами. Как ты отфотошопил их, отмонтажировал
1: спасибо.
2: Их просто.
1: Ну,
2: растиражировал просто.
1: Талантливый
2: спасибо огромное,
1: человек.
2: Низкий поклон. Сразу видно, человек
1: талантливый
2: очень хорошо отдохнул на Бали. Вот. Кстати, оттуда что-нибудь привез? Нет, из Бали?
1: На что не привез?
2: А что привез-то? У меня просто тему хочешь замутить, что привозить из отпуска.
1: Вот, единственный привозить? Подарок, который я привез, я купил сумку своей бабушке. Вот я собираю кроссовки, как ненормальные, она фанатеет по сумкам.
2: Серьезно?
1: Да, вот у нас, вот сколько бы миллионов количества кроссовок у меня не было, у нее все равно на одну сумку больше.
2: Вот. А куда она идет? Она выходит с ними,
1: да.
2: С этими сумками?
1: Да.
2: Нифига себе.
1: Да, вот она. И моя мама собирает, например, различные вот эти тарелки, знаешь, на которых написаны города и страны. Анапа, там, Челябинск, что-нибудь в таком фразе. Бабушка собирает сумки. Вот так вот.
2: Ты собираешь кроссовки.
1: Да. Поэтому дарите по интересам. Магнитики мне не нравится привозить. Это какая-то ерунда.
2: Ну, это дичь лютая.
1: Да.
2: Чёрч-хелл вот эту привозить. Знаешь,
1: это нормально, мне нравится.
2: Смотри, тебе нравится чёрч-хелл?
1: Конечно.
2: Ну, от неё рот вяжет просто.
1: Ну, это просто старость. Всем пока!
2: Пошёл вон!
0: Новое выходное. Это новое выходное радио. Выходное новое.
3: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 5, завтра воскресенье 6 сентября малооблачно, днем плюс 19, ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду.
4: Реклама.
5: Меня зовут Полина, я живу в соцветии. Я знаю рецепт семейного счастья. С бабушкой мы готовим яблочный пирог. Дедушка рассказывает много историй. Кстати, они тоже живут в соцветии, ведь рядом любимая дача. Поэтому у нас есть время, чтобы собираться вместе.
6: Эко-кварталы соцветия. Главный ингредиент семейного счастья.
7: Телефон 215-50-09. Группа строительной компании АРС. ООО «Специализированный застройщик» ДСК-2010. Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: К нам приезжают с большими целями и ни в чем себе не отказывают. Продать авто выгодно и легко в автосалоне «Авторум». Возьмем ваш автомобиль на комиссионную продажу. Большой и теплый шоурум. Быстрая оценка по рыночной цене, пока вы пьете чай в уютной зоне ожидания. Большая клиентская база и опытные менеджеры. Найдем вам покупателя за считанные дни. Собственный автотехцентр. Все виды автокредитования. Для ваших больших целей автосалон «Авторум». Адрес Шахтеров 51. Звоните 2-509-35.
9: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт-район «Портовый». Готовая трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы?
4: Подробности 205-15-15. АО СЖ «Арбан». Дома сданы.

0: В Красноярске 7.
1: Новое радио. Макс Астахов ушел во свояси, туда ему и дорога. Отчасти немного, знаешь, завидую. Работает по 3 часа в день, 2 дня в неделю и дальше предоставлен сам себе. Ну, кто на что учился. Далее с тобой все еще твой непокорный слуга Вадим Данилин продолжает делать тебе настроение, а тебе нервы с помощью суперхитов, суперновинок, конечно же. Всем огромный выходной привет.

0: Дима Билан и Максим, «Знаешь ли ты?» Версия 2.0 в эфире нового «Знаешь ли ты?», что грандиозная премьера на Муз-ТВ случится уже сегодня в 18.40. Напоминаю, этим летом новое радио Open Air вновь объединил музыку и спорт, собрав в Лужниках больше 180 тысяч зрителей. Ну а теперь, благодаря специальной телеверсии, стать частью этого масштабного события сможет абсолютно каждый. И ты, и ты, и ты. В многочасовом музыкальном марафоне приняли участие свыше 50 артистов. В эфире Муз-ТВ прозвучат суперхиты и главные новинки от Анны Асти, Зиверт, Марии Краймбери, Артика Асти, Гаязовых, Леша Свика, Бьянки, Моны, Тима Белорусских, Бай Индии, многих-многих других ярких фрешменов и хитмейкеров, которые прямо сейчас разрывают музыкальные чарты. Так что не пропусти, премьера на главном музыкальном телеканале страны. Телеканал Муз-ТВ сегодня в 18.40. Включай Муз-ТВ и будь на одной волне с лучшими.
1: У каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам.
2: И мы решили проверить это на ведущих нового радио. Калинин, Райтраун, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Они выбирают треки, блефуют, путают с

0: YouTube, ВК-видео и Рутюб нового радио. Если вдруг узнаешь свой трек, мы никому не скажем. Реклама.
1: Шоу, где характер решает все.
2: Вставай, вставай!
1: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
2: Да!
1: Болей за Красноярск. 6 сентября, 17.00. Для лиц старше 16 лет.
3: 8 и 9 октября региональный форум «Мой бизнес» соберет предпринимателей Красноярского края. Цель – за два дня создать рабочие антикризисные стратегии для вашего дела. 5 ведущих федеральных экспертов разберут темы гибкости и управления, лидерство и выхода на новые рынки. Вы получите не идеи, а готовые планы роста. Участие бесплатное, места ограничены. До 7 октября регистрация проходит по телефону 8 800 234 0124 или обратитесь в региональный центр «Мой бизнес». Форум проводится по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».
4: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
5: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
4: Новый сезон мелодрам.
6: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
4: Скажи счастью «да».
7: Ты выйдешь за меня замуж?
6: Да.
4: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19.00 на «Домашнем». 16+.
8: Двухкомнатная в лесном мини-районе «Витапарк». 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес, с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
9: Застройщик ООО «СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу.
3: Реклама.
2: Реклама.
4: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
5: Доверьте вопросы безопасности МТС Джуниор. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Джуниор. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
6: Тариф МТС Джуниор или МТС Джуниор Плюс, включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-консалтинг в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
7: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
8: В этом весь Т.
7: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
9: Уверены, вы знаете, как сложно воспитывать детей. А теперь представьте, что своих вы уже вырастили. И тут к вам подселяют внуков. Знакома комедия для всех поколений. Родители родителей. Новый сезон. 7 сентября в 21.00. На телеканале «Солнце». Категория 12+.
10: Два равных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
11: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте «Платинум». Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Новое радио.

здесь могла бы звучать твоя суперновинка. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Участвуй. mus.nuradio.ru

0: Анжелика Варум, «Зимняя вишня». Шикарный суперхит категории «Не задушишь, не убьешь» в эфире «Нова». А в продолжении весьма интересная новость, от которой я лично подофигел, но все-таки думал, рассказывать, не рассказывать. Девушкам, оказывается, дерматологи рекомендуют спать без нижнего белья, иначе они рискуют получить болезненное раздражение и даже грибок. Не буду вдаваться в подробности этого исследования, просто, девочки, намотайте себе на ус. Лучше спать без нижнего белья.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 5, завтра воскресенье 6 сентября малооблачно, днем плюс 19, ветер северо-восточный 2,7 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «СЗ ДСК 2010».
3: Меня зовут Полина. Я живу в соцвете. Я знаю рецепт семейного счастья. С бабушкой мы готовим яблочный пирог. Дедушка рассказывает много историй. Кстати, они тоже живут в соцвете. Ведь рядом любимая дача. Поэтому у нас есть время, чтобы собираться вместе.
4: Эко-кварталы соцветия. Главный ингредиент семейного счастья.
5: Телефон 215-50-09. Группа строительной компании «Арс». ООО «Специализированный застройщик» ДСК 2010. Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Реклама. Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,768% до 7,396%. Изучите все условия кредита, включая информацию о возможных дополнительных расходах на сайте sberbank.ru в разделе «Семейная ипотека». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Возможность, которая случается один раз и в самый нужный момент.
8: Только сейчас семейная ипотека 3,5% в жилых кварталах Нововилова, Три Клена. Да-да, всего 3,5%.
7: Три Клена. Дом, в котором начинается новая история семьи. Ключи уже в этом году.
8: Отдел продаж «Сиблидер» 215-20-40. Жилые кварталы «Три Клена», дом номер один.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик» «СБ-Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте «Сиблидер.ру».
9: Давно не ел сочное мясо? Пора зайти и попробовать обновленное меню в Good Food Pub'ах «Залечь на дно» в Брюгге и Гамбург. Тартар из оленины, томленое колено быка, брискет. Ждем по адресу: Авиаторов 50, Сурикова 12/6.
10: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
5: Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
11: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда». Погнали! Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
12: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.

0: Реклама. Всего 30 секунд. Один бренд, один ролик.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
0: 8 вечера в Красноярске.
3: Новое. 96% исследованных тунцов паразитированные. Да, часть обнаружили в мышечной ткани, той самой, которую используют в пищу, в том числе для суши и роллов. Приятного аппетита. 20 минут музыки без рекламы. Далее суперхиты, суперновинки и твой непокорный слуга Вадим Данилин. Тоже тут на пару часов задержусь.

0: these beautiful things that are.
1: Долго искал других, но все без ответа. Даже видел тебя в похожих портретах. Хоть ты внутри меня очень крепко согрета.

0: Артикальцы качели, суперхит на новом. Далее новость для всех любителей русского языка. Не только, кстати, для всех учителей русского языка. Слово «шумахер» официально появилось в русском языке. Его внесли в словарь Института русского языка имени Виноградова. Оно обозначает теперь гонщика и лихача. Так что теперь, уважаемые дорогие ученики и учителя, кстати, русского языка и литературы, это слово спокойно можно применять в сочинениях и писать его обязательно с маленькой буквы. Оно означает «гонщика» или «лихача». Не благодарите. Скоро продолжим.
1: Новое радио и Velvet Music представляют каждую пятницу и каждую субботу

0: Реклама.
1: Шоу, где характер решает все.
2: Вставай, вставай!
1: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер Ниндзя».
2: Да!
1: Болей за Красноярск 6 сентября 17:00 для лиц старше 16 лет.

0: Заказывай в приложении Суши Сел.
1: Ибо Тюмина Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРНП 316-246-800-577-71.
2: Каждый вторник возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
3: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
2: «Маменькин сынок» — новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
4: Мой сын никуда не поедет от меня.
2: На телеканале Ю.
1: Для зрителей старше 16 лет.
5: Вы все еще ищете лучшую квартиру для семьи? А ведь не за горами 1 октября, а за ними угроза отмены льготной семейной ипотеки. Заходите на сайт Arbon, выбирайте квартиру, а мы быстро и бесплатно оформим вам ипотеку. Звоните 205 15 15. И не забудьте заглянуть на arbon.ru в раздел «Акции». АО «СЗ Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
7: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
6: Новый сезон мелодрам.
8: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
6: Скажи счастью «да».
9: Ты выйдешь за меня замуж?
8: Да.
6: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19.00 на «Домашнем». 16+.
10: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Обычная суббота, полдень, ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и оно звучит выходного, потому что это новое радио.
1: Салют, я Макс Астахов. Обещаю, твои выходные будут легкими, веселыми и по-настоящему

0: новое радио. Настоящие выходные живут здесь. Выходное.
1: Обожаю все выходное.
0: Реклама.
2: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
3: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
4: Слышали историю про родителей, которые снова воспитывают детей? Только теперь это дети их детей. И это сериал про вашу жизнь. «Родители родителей». Новый сезон. 7 сентября в 21:00 на телеканале «Солнце». Категория 12+.

0: Автобан. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «Теата». УГРН 123-770-053-35-86. Москва. Приложение «Аутобанк» 0+.
1: Нужен повод для хорошего настроения? С «Лавитой» на «Авито» это просто. Заходите на «Лавиту» и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. «Лавита» на «Авито». Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru/12+.
2: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй Йола, Ильяна, Газан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
3: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
4: Не думая о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе кредитной карты. АО «Альфа-банк».
5: Новое радио.

0: Нюша, не перебивай, суперхит на новом. Извини, Нюша, перебью. Очень серьезная новость подоспела. Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении Михаилу Шуфутинскому звания народного артиста. Указ был подписан символично 3 сентября, с чем артиста мы и поздравляем, конечно же. Ну, хотя бы потому, что за звание народного артиста хорошая надбавка к пенсии идет. В этом году надбавка в Москве составляет, например, если не ошибаюсь, 44 тысячи рублей. Мне кажется, неплохая надбавка. Надбавка к пенсии. В Питере надбавка чуть поскромнее будет. Так что ждем от Михаила Шуфутинского благодарность всем жителям России, в адрес всех жителей России. Потому что именно благодаря слушателям и зрителям из песни сделали мем на годы и раскрутили старый суперхит. Согласись, я думаю, артист должен быть благодарен каждому гражданину. Ну что, поздравляем артиста, троекратное ура!
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 5, завтра воскресенье 6 сентября малооблачно, днем плюс 19, ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду.
2: Реклама. Вы семья с двумя детьми? Тогда вы точно знаете, как важно, чтобы у каждого из них было свое пространство. Наш вариант для вас. Четырехкомнатная, 69 квадратов, на сдаче, три отдельные спальни и уютная еврогостиная. Мини-район Калина Долина от Арбан. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ» компания Арбан. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
3: А тебе нравятся корейцы, японцы или китайцы?
4: Ты в своем уме?
5: И она уйдет, так и не узнав, что ты имел в виду автомобиль. Илан Авто. Привезем автомобиль из Японии, Китая и Южной Кореи в кратчайшие сроки. Нет скрытых комиссий и низкие цены за качество. Илан Авто. Автомобили в наличии и под заказ. 200-2080.
6: ООО Илан Авто. Город Красноярск, улица Красной Армии, дом 20А. ОГРН 119-246-803-1832.
7: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район Витапарк. Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ ГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
9: Погнали!
8: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
10: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: 9 вечера в Красноярске.
1: Новое радио. Калининградский зоопарк предлагает девушкам назвать козла именем их бывших всего за 990 рублей. Девочки, дерзайте. Это все новости к данной минуте. Возвращаемся к нашим выходным, местами летним суперхитам, суперновинкам. Нон-стоп на 20 минут далее. Я Вадим Данилин, еще час с тобой здесь посижу.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. mus.nuradio.ru

0: Три дня дождя, отпуская суперхит на новом. Тем временем, сегодня Райт Раун отмечает, ведущий утреннего шоу 1+1 на новом радио. Райт Раун отмечает свой праздник. Сегодня отмечается день опозданий. И ты знаешь, вот что я заметил интересное. Закономерность своего рода. В выходные дни почему-то никто никуда не опаздывает. Ни на какие встречи, и даже местами приходят заранее. Но вот в будние дни, каждый второй, если не первый. Опоздуны те еще. А причина... Если лень тебе раздумывать, почему, я тебе объясню. В будни, кроме работы, больше некуда торопиться. Можешь даже и опоздать, и ничего тебе, в принципе, не будет за это. Ничего страшного. Но вот выходные... Как это мы пропустим начало какой-нибудь тусовки? Да ни за что в жизни. Вот и все, в принципе. Так что не опаздывай. Да, кстати, напомню, что... Опаздывать — это дурной тон. И по правилам этикета как-нибудь я очень хочу поговорить с вами по поводу этикета. По правилам этикета, если опаздываешь больше, чем на 10 минут, нужно предупредить заранее человека.
1: Ой, я в эфире.
2: Кирилл, ты профессиональный человек.
1: Да, поэтому я включил микрофон.
3: К сожалению, это не лечится.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: 1+1.
4: О, боже, нет!
3: Утро на грани.
4: What I do.
3: С 7 утра по будням. Утреннее шоу 1+1.
5: С

0: на новом радио.
1: Какой ужас.
0: Смиритесь. Реклама.
2: Вы все еще ищете лучшую квартиру для семьи? А ведь не за горами 1 октября, а за ними угроза отмены льготной семейной ипотеки. Заходите на сайт Arbon, выбирайте квартиру, а мы быстро и бесплатно оформим вам ипотеку. Звоните 205 15 15. И не забудьте заглянуть на arbon.ru в раздел «Акции». АО «СЗ Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Это

0: сентября.
1: Акция действует 12 сентября только по бонусной карте. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.
2: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ ГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Дай мне лишь пару минут, чтобы сказать тебе о том, как голуби на крыше поют песни весне, если нет слез. И если все ночи без сна, значит ты не...

0: 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Ленд». Повтор в субботу в 18 часов на новом радио. Реклама. Реклама.
1: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
2: Вы владелец бизнеса.
3: А значит, работаете за...
4: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
2: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
7: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
8: В этом весь ты.
7: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
9: Новое радио.

0: Полина Гагарина. Уже в следующем году суперхит «Я тебя не прощу никогда» отметит свое 20-летие. Шикарный, действительно шикарный суперхит категории «За душу не убьешь». «Я же не прощу себя никогда», если еще раз, в очередной раз не напомню тебе о том, что сегодня на телеканале Муз-ТВ состоится грандиозная премьера. Этим летом новое радио Open Air вновь объединил музыку и спорт, собрав в Лужниках больше 180 тысяч зрителей. Ну а теперь, благодаря специальной телеверсии, стать частью этого масштабного события можешь и ты. В многочасовом музыкальном марафоне приняли участие свыше 50 артистов. Прозвучат суперхиты и главные новинки от Анны, Асти, Зиверт, Марии Краймбери, Артика, Асти, Гаязовых, Леша Свика, Бьянки, Моны, Тима Белорусских, Баинди и многих-многих других ярких фрешменов и хитмейкеров, которые прямо сейчас разрывают музыкальные чарты. Не пропусти! Премьера на главном музыкальном телеканале страны сегодня в 18:40. Включай Муз-ТВ и будь на одной волне с лучшими. А я, Вадим Данилин, обнял, приподнял, до понедельника ушел в ночь.
1: Реклама. Вы семья с двумя детьми? Тогда вы точно знаете, как важно, чтобы у каждого из них было свое пространство. Наш вариант для вас. Четырехкомнатная, 69 квадратов. На сдаче. Три отдельные спальни и уютная еврогостиная. Мини-район Калина Долина от Арбан. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ» компания Арбан. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.

0: Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
1: Бау! Вторник, а значит проект «Что было раньше» наконец-то не в повторе, а в режиме онлайн, потому что из отпуска ваша хорошая, родная, любимая вернулась. Маэстро несравненный, просто незаменимый, лучший мистер Усишкин здесь.
2: Мое почтение, Драгушин, реально очень рад тебя видеть и соскучился по эфирам, вот прям ей-богу.
1: Ага, это взаимно, и поэтому у нас сегодня достаточно бодрый выпуск намечается.
2: Собственно, он уже начался, это проект «Что было раньше». Мы слушаем крутые треки, которые были новыми, когда нового радио еще не было. Все если верно. Вы вдруг подзабыли, мало ли. Кружочек уже запилен там в мессенджере, да?
1: Да, уже все выложено, уже и комплименты, и восхищения, и огонечки, и сердца. Все уже воруем жестко.
2: Тема сегодня прекрасная и замечательная. Мы будем слушать танцевальную музыку, преимущественно из нулевых, на русском языке.
1: Да, мне очень нравится эта тема, потому что, мне кажется, это полное погружение в тусовку, когда ты был молод и юн, и как здорово, что это выпало на 1 сентября, если вы слушаете в повторе, не имеет значения. Все равно, после 1 сентября первые выходные — это всегда тусовка. Само 1 сентября вам возможность вспомнить, как вы раньше куролесили.
2: 100% так. Более того, если вы как Драгуша в то время ходили в первый класс там, или во второй, то это возможность помечтать о временах, в которых толком-то и не жил. Вот. Ну, а, ребятушки, все моровесникам, так сказать, а моим 40+, мое почтение.
1: Давайте песень, плесень. Плесень, кайфуем!

0: Party, Giant Sync.
1: Ну, на самом деле, Драгуша, наши плейлисты с тобой сегодня не совпадают вообще.
0: Это потрясающе.
1: Это офигенно, согласен.
0: Нет, подожди, мы вчера просто думали, ну, треков 20 наберем, я тебе прислала 15.
1: Ну, если что, слушатели подскажут, да.
0: У тебя, значит, тоже штук 15, и они не совпадают.
1: Подожди, ты десяточку прислала, по-моему.
0: Нет.
1: Еще 5 не долетели.
0: Нет, больше,
1: да? Ну,
0: больше.
1: Ладно, хорошо.
0: Еще 2 трека в аудио от Олега, но он сказал, что они чистые, их можно прям так ставить.
1: Тут недавно, значит, попался мне Reels, где человек снимает улицу Думская.
0: Да, я слышу звук.
1: Петербурге, да. И там когда-то было много увеселительных заведений, которые, ну, в последние там годы стали довольно непримечательными, а вот в нулевые там было очень бодро. И, собственно, бог с этими заведениями. На углу, напротив клуба «Центральная станция», уж не знаю, что это было за заведение, но, в общем, напротив него продавали шаверму «Джамал». Вот, я о нем вспомнил в этих самых комментариях, и это оказалось каким-то культурным явлением. То есть к «Джамалу» ходили все. Кто куда ходил в нулевых, ребятушки, ну тут, наверное, не важно, потому что эту песню слышали все, кто жил в нулевых.
0: Она до сих пор хороша. Во всех ремиксах, во всех оригиналах, во всех языках, во всех версиях, как угодно. После тусовки в 5 утра пойти позавтракать чем-нибудь жирным, заканчивать.

0: проект, что был раньше на новом радио. Написали нам в комментариях, чем славился клуб упомянутый. Ну что ж, а что ж, я знать, что ли, должен был?
1: Мы слушаем и не осуждаем.
0: Конечно.
1: Главное,
0: же.
1: Что ты там хорошо танцевал.
0: Рядышком. Да, рядышком.
1: Рядом, да.
0: Прекрасно и замечательно. Улица Думская была упомянута, как и Санкт-Петербург, собственно, колыбель ночной жизни. Прекрасно,
1: я тогда
0: в смысле
1: тоже
0: слова.
1: Вброшу про заведения из Ярославля, которые были славны и славились. Клуб «Мед», который, по-моему, все еще существует, не знаю, каким образом, возможно, закрылся. «Джой Пати».
0: Так.
1: Это была легенда нулевых. И «Король Королю». Вот такие
0: «Король
1: вот
0: Королю».
1: Такие названия мне вспоминаются. Если вы слушаете нас в Ярославле, то подтвердите, было или не было. Если вы в своих городах, вы можете также покидать это
0: в
1: чат.
0: Ну, я Тольятти тогда тоже накину.
1: Давай.
0: Там, не знаю, клуб «Комсомолец». Это вообще там супер ретро. Дальше там «Дельтаплан», «МДС», «Пирамида», «Гринхаус», «Башня».
1: Ну,
0: по-моему,
1: вот
0: много назвал. А сейчас обратно в Санкт-Петербург. Крутим сегодня треки, которые танцевалочка нулевых. На русском языке исключительно.
1: Как это, вам плейлист? Это да? Трек посвящаю своей интрижке. Вот смотрите. Значит, он мне сначала пишет, и я такая ему. Да, я думала, она сейчас скажет. Ну тогда, ладно, он мне активно пишет, заваливает комплиментами. Мы идем с ним гулять, я на него смотрю и думаю, неужели лед в сердце растаял? Смотрю в глаза и думаю, слушай.
2: Я люблю тебя.
1: Пропадает на неделю, не пишет.

0: исправить, что было раньше на новом радио. Сегодня танцевалочка на русском языке. А вот ты знаешь, вот Юра Усачев, да?
1: Угу, гений.
0: Вообще, талантище неимоверно. Сейчас у них проект «Звента Свинтана».
1: Тоже потрясающий
0: восхитительный
1: проект.
0: Да, там с фольклором и так далее. Так вот, а истоки его были в группе «Чугунный скороход». Я не про «Звенту», я про Юру Усачева, как открывающегося продюсера.
1: Меня пугает то, что ты еще не успел это сказать, а Элина Коффман в чате уже это написала.
0: Элина Коффман будет забанена сегодня.

0: Есть у меня немножечко опасений, что уже все переключились. Проект «Что было раньше» на новом радио, танцевальная музыка на русском языке. Предтеча группы «Гости из будущего», Юра Усачев, «Чугунный скороход».
1: Я напомню, что если сегодня хоть кто-нибудь сможет выйти из машины, нам придется удалить выпуск, поэтому будем терпеливо ждать, когда вы напишете о том, что вы не можете выйти из машины.
0: Да подожди, мы только начали, я тебе клянусь, что так оно и будет. После короткой паузы, ребятушки, я начну свой плейлист расчехлять. Ты не против?
2: Большая музыка начинается с одного трека, с одного решения – заявить о себе. Новое радио и Zion Music продолжают прием заявок на 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Победитель получает запись и релиз сингла, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое. Это реальный шанс попасть в высшую лигу. Загружай свой трек на muz.newradio.ru. Пора звучать по-новому. Эксклюзивный партнер конкурса — ВК-видео. Реклама.
3: Это мне

0: сентября.
1: Акция действует 13 сентября, только по бонусной карте. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.
2: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: humorfm.ru. Эти хиты были новыми, когда нового еще не было.
1: Что было раньше?
2: Мы продолжаем проект «Что было раньше». Мы слушаем треки, которые были новыми, когда нового радио еще не было. Сегодня на повестке дня танцевальные хиты на русском языке.
3: Именно преимущественно нулевых годов.
2: Клубешник.
3: Клубешник. Что натолкнуло на эту мысль? Вот что натолкнуло на эту мысль? Конечно же, музыка. Разглядывая рынки, мне попалась афиша, что в Тольятти, в моем родном, да, значит, будет вечеринка для миллениалов.
2: О,
3: ну,
2: что
3: я
2: там
3: думаю,
2: будет?
3: Ну и там будут...
2: Наш плейлист?
3: Типа
2: давай
3: того,
2: продадим,
3: типа
2: давай
3: того.
2: Продадим.
3: Наверное, он уже был. Вот, но не суть. Я их плейлист не видел, собственно, как и вечеринку, и не факт, что пошел бы на нее, но немножечко так вот воспоминания отправили на турбазу «Волна». Город Тольятти, который сейчас здравствует и прекрасно себя чувствует. И вот там вот мероприятия проходили в нулевые, такие первые, так сказать. И вот представь, Волга, широченный разлив такой прям.
2: Красиво.
3: У тебя снят домик, куча
2: ну,
3: людей приходит потусить.
2: Какая-то.
3: Ну, ты готовился к этому мероприятию, все остальные просто приехали туда. Вот, а ты уже все там.
2: Я представляла, что ты студенческая, а ты какие-то богатые вечеринки.
3: А я богатый студент. Это я потом стал бедный. Лечь, все нормально было. Так вот, MC Жан и диджей Рига были завсегдатые вот этого заведения. Приезжали из Санкт-Петербурга, соответственно. Ну и вообще, они, наверное, везде приезжали. Поэтому, если вы эту песню знаете, ребятушки, отреагируйте как-нибудь в нашем мессенджере. Если не знаете, вот Дорогуша ее сейчас впервые слышит,
2: да,
3: 1000% вообще.
2: Ну, подождем припев, может быть, нет.
3: Может быть.

0: Так, но учитывая, что мессенджер работает у 16 человек, все 16 отписались.
1: Да, на самом деле я хотел сказать, что не переживай, ни один ты трясешь песком, ни один ты на пенсии. Тут очень много таких, кто в курсе про этот трек. Слова знают наизусть все.
0: И там напомнили еще про одну песню. Может быть, к концу выпуска ее послушаем, но может быть и нет. Ребяшки, сегодня у нас плейлист танцевальный, исключительно русскоязычных исполнителей и на русском языке.
1: Все так.
0: Как правило, следующую песню вообще без слов Дорогуша принесла, говорит, тоже наша. Надо ставить.
1: Да, но если наша, почему бы и нет?
0: А как нет-то?
1: Поэтому, вот, ребят...

0: Продолжаем ЧБР на новом радио. Сегодня танцевальный плейлист. Дорогуша, я вот думаю, Кирилл Калинин, а он же одно время прям адепт был ЧБРчика.
1: Катя Чехова будет сейчас.
0: Так вот, он сейчас будет реветь, потому что в середине нулевых он на красные копейки рассекал. И 100% мечтал, что когда-то у него будет красный Хундай.
1: И Катя Чехова.
0: Но они сейчас ходят к одному стоматологу, так что, можно сказать, контакт достигнут. Ну, а то, что машину поменял, ну, думаю, плейлист у него от этого не сильно изменился. Митяев там вот это все, 100%, да? 100%.

0: Дорогуша, а мы будем объявлять сейчас, наверное, короткий перерыв.
1: Да, я только сообщение прочитаю.
0: Давай.
1: Пришлось звук в футболе выключить и включить ЧБР. Мне это очень нравится.
0: Симпатично.
1: Все, у нас, да, сейчас небольшой перерыв, и после мы продолжим. Сегодня слушаем танцевальные клубешницкие хиты на русском языке.
2: От создателя нового радио.

0: это главный чарт отчизны.
1: Высшая лига нового радио.
0: С вами Роман Емельянов
1: и Макс Астахов.
0: Поехали!
2: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Высшая лига. Только на новом радио. Реклама.
3: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
4: Вы владелец бизнеса.
5: А значит, работаете за...
6: Троих.
7: Четверых.
8: Пятерых не хотите?
2: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
9: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов. Премьера.
10: С 12 сентября по субботам в 17.00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
11: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
12: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на авито.ру. 12+.
2: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
13: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
2: Новый сезон мелодрам.
14: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
15: Ты уверена, что ты вообще его получишь?
16: Сейчас главное верить и ждать.
2: 7 сентября скажи счастью «да».
17: Ты выйдешь за меня замуж?
14: Да.
2: Новый сезон мелодрам 7 сентября в 19.00 на «Домашнем». 16+.
11: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
18: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это Авито Авто.
12: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
2: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
19: Новое радио. Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
20: Бау, мы продолжаем. Час практически пролетел, кто-то подтягивается. Вон Белка вообще забыла, что сегодня вторник. Чтоб я так жил.
21: Это же 1 сентября, кто вообще помнит, что сегодня?
20: У меня как отпуск закончился, я опять знаю, какой сегодня день недели и какое число.
21: Да.
20: А мне так нравилось просыпаться и не понимать.
21: А тебе приятно было 1 сентября не получить зарплату?
20: Спасибо.
21: Завалил?
20: Я не понимаю, а что я тебе такого плохого сделала?
21: Да, ну ладно.
20: Я и так заболела, да, ну меня кто-то проклял.
21: Кто-то здесь, кстати, кондиционер убавил. Стало жарковато чуть-чуть.
20: Это или просто может у меня быть, температура, это... скорее всего.
21: Все это вот ты обжигаешь. Ну, да. Ребяшки, следующий трек тоже будет немножечко так разгонять лимфу, потому что, ну, елки-палки. Ну, а как нет-то?
20: Ну, елки-палки.
21: Ну, елки-палки. Ну, фу ты, ну ты.
20: Я не смогу поддержать эту игру.
21: Не можешь? Ёксель-моксель.
20: О, да.
21: Ядрен батон.
20: Ну все, все, палишься уже.
21: Ты что палишься? Я горжусь этим.
20: Скоро будет цифра 5 начинаться.
21: Ну не то чтобы скоро, но мне бы хотелось.
22: Бочка бас колбасит соло, колбасер по пояс голый.

0: Надо дослушивать или не обязательно?
1: Я думаю, все уже выучили текст. В принципе, можно идти дальше.
0: По пояс. Ну, вот из этой же серии немножечко, прям чуть-чуть от радиотранса.
2: Прыгай, как можно выше. Прыгай, как можно выше. Прыгай, как можно выше.

0: ребятушки, видели вы, как выражение лица у Дорогуши выдает удовольствие.
1: Да, мне очень нравится.
0: Ну, классные, хорошие очень ребятушки. Группа «Радио Транс». У них много крутых песен. Вот, например, «Космонавт» мы ставим в апреле было, постоянно. Было. Так, ну что, продолжаем проект «Что было раньше». Сегодня у нас клубные треки на русском языке, все преимущественно верно. Нулевые. И без следующей песни мне тоже трудно представить нулевые. Если вы Ригу и Жанну вспомнили прямо быстренько, то, я думаю, следующего артиста тоже вспомните. Ну и напишите об этом в мессенджере, потому что Дорогуша 100% сейчас слышит впервые эту песню.
1: А, диджей Ромео. Нет, я знаю эту
0: песню. Знаешь, да? А, ты увидела там, да, написано? Алексина Сергеева вокал.
1: Я просто знаю эту песню.
0: А ты знаешь, откуда ты ее знаешь?
1: Ну, мне что?
0: 6 лет тебе было, например.
1: То есть
0: ну не 6, 10, окей.
1: Мы с тобой 3-й год рука об руку, пора бы уже привыкнуть, что я знаю чуть больше, чем должна в свои года.

0: Вот такие вот пироги, ребяшки. Сегодня клубные хиты на русском языке от русских исполнителей середины нулевых.
1: Мне все очень нравится.
0: Дорогуша, лучшая, да. А вот ты вот.
1: А мы сейчас будем тянуть время до рекламы или мы что-то послушаем?
0: Нет, мы уже послушали три песни.
1: Поэтому
0: что многовато для этой части.
1: Рекламы.
0: Ну нет, мы скажем то, что сейчас будет. Рекламная пауза.
1: Да,
0: непродолжительная, а потом продолжение.
1: Да, все правильно. Так.
0: И надо напомнить, что ты слушаешь новое радио. Ну и специально для Олега скачивай Радиохаб.
2: Что было раньше на новом радио.

0: эти хиты были новыми, когда нового еще не было.
1: Что было раньше?
2: Вау, как жизнерадостно, сразу хочется спину выпрямить и выдавливать из себя остатки жизни.
3: Очень, да.
2: Друзья, мы продолжаем сегодня в проекте «Что было раньше». Во-первых, всегда мы слушаем треки, которые были нового, когда нового радио еще не было. Это раз. А два, мы слушаем сегодня танцевальные хиты на русском языке.
3: Все так, и покуда у нас клубная история двигается, мы же все-таки к этим клубам, ну... добирались как-то.
2: Покуда.
3: Да, и, скорее всего, в такси, например. А в такси ты же не только слушал ту музыку, которую запланировано было.
2: Ну,
3: да?
2: Та, которая
3: на
2: просто...
3: припати. А та, которая вот звучит этого. У шефа, да, и всем все нравится. Это тоже часть культурного кода, да, ведь,
2: как
3: дорогуша?
2: Как этот трек может не нравиться?
3: Я тебе говорю, часть культурного
2: я
3: кода.
2: Я в первом классе только так вообще. На каждой школьной дискотеке поставьте, пожалуйста, Серегу. Умоляю.
3: Такой вот модный вырос.

0: Но мы пока еще в такси не забываем историю, точнее, не забываем классное правило. Если в эфире звучит новое радио, в салоне приятно пахнет и шеф не напрягает, то 10% чай автоматом остается. Да, ведь?
1: Я поддерживаю вашу риторику.

0: Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
1: Бам! Мы влетаем с ноги во второй час. Мы сегодня в проекте «Что было раньше» слушаем танцевальные хиты на русском языке. Клуб, клубешищик, клубас.
2: Ну, иногда и расколбас. Ребятушки, сегодняшний плейлист вот прям делается на ходу в том числе, потому что у нас, к счастью, не пересеклись.
1: Это правда.
2: Музыкальные элементы. И иногда мы заглядываем в наш чатик, в котором вы тоже предлагаете, ну, прям какие-то такие бриллиантики симпатичные, которые мы не можем игнорировать. Например, у Вспышкина мы планировали поставить новогоднюю, потому что новый учебный год наступил.
1: Как ловко завалировать песню, как ее притянуть за уши.
2: Не, ну, опять же, она же у них не Мэри Крисмас, а Мэри Клизмас.
1: Ну, да.
2: Что тоже к учебному сезону.
1: Ой, мне же на колоскопию записаться надо.
2: А ну вот, записывайте, пожалуйста. Не забудь напомнить о моем возрасте. Да, ребятушки, реакции ваши в нашем мессенджере — это как премия буквально.

можно. Современная танцевальная музыка должна полностью удовлетворять вкусам

момент прослушивания трека молодые люди как бы впадают в состояние эйфории и начинают хаотично двигаться на танцполе.

Перед приходом на дискотеку девочки вызывающе красятся и одеваются, дабы произвести максимальный эффект на окружающих. Мальчики пьют пиво. Эффект достигнут.

0: достигнут.
1: Есть такое.
2: Тут было сообщение о том, как перестать дрыгать ножкой в трамвае. Я не знаю, у меня вообще, я на таком энергосберегающем и то под столом ногой дрыгаю, потому что, ну, невозможно под это не дрыгаться.
1: Энергичный плейлист сегодня, он соткан. Надо это слово забыть, выкинуть из лексикона.
2: Сделал его из страсти и любви.
1: Именно так. В общем,
2: чувствуется.
1: Да-да-да, нулевые, слушаем. Чувствуется, что тебя давненько не было, я тут в радиоведущего играл.
2: Да? А как ты играл, расскажи.
1: А вот играющий играл. Сам с собою. Тихо. Ребятушки, в проекте «Что было раньше» сегодня танцевальный плейлист. И вот, например, когда Дима Филатов приходил к нам с Кэросом, да, Филатов Кэрос, крутили пластиночки в ЧБРе, на целых 3 часа задержались. Так вот, мы много говорили про танцевальную, вот тогда музыку за, так сказать, эфиром. И Диму спросили, а вот этот трек, он тебя вообще мог бы кормить довольно долгое время? Он говорит, в то-то время... Конечно же, нет. Вот. Но песня была довольно популярной и на пляжах звучала прям вот очень-очень-очень много.

Я надеюсь, что этот трек знаю не только я и один человек в чате, который просил его поставить, потому что, друзья, ну, я понимаю, что между нашей клубной жизнью, возможно, пропасть, но да, мы должны были где-то соприкоснуться. Пожалуйста, если вы тоже помните диджея Макара и его опа-опа-опа-па, дайте знать в чате, мне будет очень радостно.

0: Очень симпатичная Анастасия у нас в мессенджере пишет: где вы берете песни из моей молодости в Зажопинске?
1: У нас у всех одно прошлое, мы все один человек, помните.
0: Причем неважно, в Петербурге этот Зажопинск был, в Москве, в Тольятти, в моем родном Ярославле. Да-да-да. Вот у нас тут москвич Олежек сидит, слушает.
1: Да он просто молится, когда домой можно пойти. Я вижу это по его лицу.
0: Так, ну что, диджей Бойко сегодня был?
1: Был.
0: Был, но может быть еще раз пусть побудет.
1: А что? Ничего себе.
0: Ну, а просто много раз этот трек был упомянут. Надо уважить.
1: Давай.
0: Реально, да, сегодня брать, что было раньше.
1: Меня причем не отпускали тусить. Понимаешь, мои тусовки были, это все школьные дискотеки. Меня не казались верхом вообще какой-то ночной жизни. Ну, до 9 вечера.
0: У группы «Чугунный скороход» на одной из композиций про милицию клип снимался как раз в актовом зале школы.
1: Ну.
0: И там они так танцуют, суперски вообще.
1: Так это
0: вообще.
1: Флекс. Да.

0: Так, но следующую песню я хочу, чтобы была прелюдия. Дорогуша, пожалуйста, друзья, умоляю, сделай это.
1: Я опять призываю тех, кто, как и я, в детстве был влюблен в Данилу Орлова. И
0: Данила Орлов.
1: Да, кажется, так его звали. Слушай, надо, ты меня смутил. Но, по-моему, его звали Данила Орлов, 100%. Темненький такой, с усиками, очень красивый.
0: А, это такой модный парень из сериала.
1: Да, ты, да, это сериал «Клуб». Я надеюсь, что кто-нибудь, кроме меня, смотрел сериал «Клуб» и был влюблен в Данилу Орлова, и вот в это все с очарованием смотрел на это все, и в клубах всегда должны быть медляки.
0: А в сериале был Тимур Батурдинов, тусил, нет?
1: А или? Кого там только не было в этом сериале.
0: Короче, это было модно, это было в нулевые.
1: Это было
0: показывали
1: очень,
0: по телевизору.
1: Это было очень модно, очень модно, это показывали по MTV.
0: А на дневнике у тебя были наклейки с этими персонажами?
1: У меня были наклейки из Бритни Спирс и Tokyo Hotel. Ага. У меня как бы немножечко вот в эту сторону.
0: Но сериал «Клуб» — это супер. Это ты так себя демонстрировала одноклассникам, а в плеере у тебя, значит, Настя Задорожная.
1: Нет, просто эту песню, вот если ты смотрел сериал «Клуб», ты бы сам хотел стать Настей Задорожной. Потому что ты бы сам уже, знаешь, все равно я буду тебя любить, буду как прежде жить, только одним тобой.
0: Продолжай.

Мне нравится. Выдержу, смогу, сберегу. Я столько слов на «у» и не слышал никогда раньше. Проект, да, что было раньше. Этот. Очень классно. Я видел, как ты сейчас прям

0: утонула в неге, расплываясь,
1: конечно,
0: в кресле.
1: Я мечтаю влюбиться так же, как когда-то в 10 в Данилу Орлова.
0: А он как, еще в порядке?
1: Понятия не имею.
0: А то твой краш из группы Корни-то в порядке.
1: Мой, слушай, я тут еще нашла нового краша из сериала «Кадетство». Они там тоже почти все в порядке.
0: Он по телевизору с Лозой там что-то в бассейне пел, так себе.
2: Что было раньше на новом радио? У каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам. Калинин, Райтраум, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Кто блефует? Кто спалился? И главный вопрос – чей трек? Новая музыкальная игра нового радио. Смотри, подозревай и вычисляй вместе с нами на YouTube, ВК-видео и Рутюб нового радио.

чем твои мысли, когда ты молчишь, когда тебе грустно, кому ты звонишь, а может, ревную, и мысли несет, да ты что-то знаешь, но это не все.

лестнице. Если же нам двоим хочется, то почему же не вместе мы? И заиграл тихо струнами. Неважно, что там подумают, будто одни во вселенной, и лишь одно неизменно. Кажется.

0: эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
1: Итак, по лицу Сишкина я понимаю, что наши стратегические запасы, они прям тютелька в тютельку должны растянуться.
2: Ну стратегических запасов хватает, ребяшки, сегодня клубные треки нулевых, и просто иногда хочется, знаешь, вот еще нежданчика.
1: Ну
2: и
1: да.
2: И ты зондируешь почву, и тебе кажется, ну, наверное, этого уже никто не узнает. Узнают, реагируют, это очень нравится. Ребятушки, вы лучшие. Я вижу там, вон, вообще два господина, значит, на катере сейчас бороздят речные просторы.
1: А где эти речные просторы?
2: Ну вот.
1: Они не хотят меня с одного берега на другой домой переплавить. Можно и переплавить.
2: Кстати, если ты полетишь в Венецию когда-нибудь, вот многие сразу автобус какой-то там ищут, а оказывается, там недалеко от аэропорта есть катерок, который тебя может доставить прямо на остров.
1: Через акваторию.
2: Через акваторию, да. Катеру. Через Ереван. Летишь туда, вообще все прекрасно. Так, ребяшки, знаешь, что было раньше. А вот помните ли вы исполнительницу Монокини? Мне сейчас кореш столетия напомнил, говорит, ну как не поставить, да. Вот, если что, у нее все прекрасно и замечательно. Очень скоро выходит трек с Эльманом.
1: Опа. Рандом вообще.
2: А вот так вот жизнь, да, она скрутит. В общем, если узнаете эту песню, пожалуйста, отреагируйте. А то мне пока кажется, что нас двое.

0: Так, ну Олеженька нам сказал, что здесь, значит, Виктор Павлик успел отсветить. Ну, поставим тогда и Виктора.
1: Мы не будем сопротивляться.
0: Мы не будем сопротивляться, да. Ты знаешь, вот Виктор Павлик. Классно, да, когда у тебя как Данила Михайлов, имя и фамилия.
1: Да, Кирилл Михаил Калинин, Данилов. Эвелина Малинкина.
0: Да-да-да.
1: Как нам всем повезло.
0: Малинка, Калинка.
1: Очень хорошо.
0: Очень хорошо. Продолжаем. ЧБР на новом радио.

0: Я вот думаю, вчерашняя школота сегодня получает удовольствие, вот судя по нашему мессенджеру. С праздником, Александр, поздравляю.
1: Это вам сегодня весело, завтра вам в 7 утра вставать, делать уроки. Ну, больше всего мне жалко, конечно, родителей, которые с этим всем занимаются. Меня перестали проверять домашку в классе в третьем, наверное.
0: Ну, ты с золотой медалью закончила школу, давай уж.
1: Поэтому подумайте, может быть, нужно просто довериться ребенку. Я так люблю эту песню. Мне она очень нравится.
0: Вот тебе напомнили, что Данила Орлов — это Петр Федоров. Соответственно, ну, Петр Петров — это... Слушайте, Орел Данилов.
1: Когда,

0: подпевает, клянусь. Не, да, я знаю, что все подпевают.
1: Тебе, что я твоя.
0: Даже кто не знал слов, подпевает.
1: Мне больше нравится вспоминать мою 10-летнюю версию, которая тоже подпевала.
0: А ты в расческу?
1: Конечно.
0: Поэтому.
1: И у меня еще надевала колготки на голову и представляла, что это длинные волосы. Была такая певица Никита, помнишь?
0: Да.
1: Вот я считала, что я это она. Не знаю,
0: окей, а певицу Свету помнишь?
1: Конечно.
0: У которой все прекрасно и замечательно тоже, ребятушки. Мы сегодня слушаем танцевальную музыку нулевых отечественного розлива, да. А мы же не напомнили, что в субботу повтор.
1: Да, в субботу повтор с 6 до 8. Также вы можете найти все архивы. Сами знаете, где вводите «Усатая пушка», она вас сама найдет. И в Яндекс.Музыке, когда вводите «Эвиленд», туда Олежек тоже все отгрузит.

0: Это что такое случилось?
1: А это внезапное напоминание это о том, что все имеет собственно заканчиваться.
0: Ночи Вера еще не завершается.
1: Это правда.
0: Финал у нас через коротенькую паузу.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк. Это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которую лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу.
3: Реклама. Реклама.
4: Вы владелец бизнеса.
5: А значит, работаете за...
6: Троих.
7: Четверых.
8: Пятерых не хотите?
4: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.

0: эти хиты были новыми, когда нового еще не было.
1: Что было раньше?
2: Вау, а мы на финишной прямой.
3: Все так, ребяшки, вот тут, например, написали нам, написал бешеный бабайка Steam, Excel. В клубах часто гоняли, в самарских так точно. Ну, в самарских, потому что Steam из Тольятти. И дальше, если продолжать, то там и 63-й регион. Ну, цензурная версия отсутствует, поэтому тоже ничего этого не прозвучит. А вот следующую песню в клубах крутили вообще на всей, мне кажется, на всем русскоязычном пространстве.
2: Ну-ка.
3: А может быть, даже и в Сент-Тропе.
2: Песня, которую я знаю наизусть полностью. Не знаю, зачем мне эти знания, ребят. Ladies and gentlemen, добро пожаловать к нам в клуб.
4: Добро

0: нас.
1: Так, ну все, все, финалем. Финалем.
2: Феста. Я Лохам. Из Москвы, браза. А. Лохам здесь не место. Но эта часть мне никогда не нравилась. Да, финалем, финалем. Друзья, мы сегодня в проекте «Что было раньше» слушали русские танцевальные клубные хиты. Мне кажется, получилось очень даже бодро. Если вы хотя бы раз подрыгали ножкой...
1: И не смогли выйти из машины, то нам это как комплимент звучит. Да, еще раз напомним, что повтор в субботу в это же время.
2: С 6 до 8 по Москве.
1: Ну, а сейчас хотелось бы напомнить, что ни один летний вечер не должен быть профукан, но сегодня у нас уже как бы осенний.
2: Первый осенний день. Ну ладно, не ноем, сейчас будет бабье лето.
1: Да жир вообще, кайф.
2: Я вас целую вправо, влево, всех тех, кто не вел себя как мышь, целую в нос. Все, see you, как говорится, tomorrow. Пока!
3: Может, ночью я бредил, все было так реально, где же ты, ночная леди? Скажи, ответь, может, ночью я бредил, все было так реально, где же ты, ночная леди? Скажи, ответь.

0: Нове на новом. Ваня Дмитриенко, Мальбек и Сюзанна. Отражение.
1: Знаешь,

0: один рекламный ролик.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
0: Новое радио.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь

by DJ M. Hustler.

0: by DJ M. Hustler на новом радио.
1: Fresh Talk.
0: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК-музыка выжимают самый сок.
1: Fresh Talk.
0: Супер новинки чарта ВК-музыки. Новости и комментарии артистов. Анонсы концертов. Эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
1: Не пропусти. Fresh Talk.
0: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио.

Дамы и господа, мы готовимся к взлету. Просим вас привести спинки кресел и столики в вертикальное положение. Опустить подлокотники. Открыть шторки на иллюминаторах. Застегнуть и затянуть ремни безопасности. Желаем вам приятного полета. Благодарим за внимание.

0: радио.
1: Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: каждую неделю на новом радио.
1: Всем привет, это главный чарт отчизны.
2: Высшая лига нового радио.
1: С вами Роман Емельянов
2: и Макс Астахов.
1: Поехали!
0: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио.

0: Песня может остаться в плейлисте у друзей. А может зазвучать на всю страну. Новое радио и Zion Music продолжают поиск новых имен. Музыкастинг. Девятый сезон конкурса «Музыкастинг» — это неделя прямых эфиров, звездное жюри, горячие обсуждения и тысячи слушателей, которые будут болеть за тебя. Победителя ждет запись и релиз сингла, ротация на новом радио, крупнейшие фестивали и шанс попасть в высшую лигу. «Музыкастинг». Отправь заявку. Твой трек уже ждут на muz.newradio.ru. Эксклюзивный партнер конкурса ВК-видео. Реклама.
1: Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
6: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
7: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
6: Новый сезон мелодрам.
8: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
9: Ты уверена, что ты вообще его получишь?
6: 7 сентября все изменится, когда прозвучат долгожданные слова.
10: Ты выйдешь за меня замуж?
6: Скажи счастью «да».
8: Да.
6: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
11: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
12: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
13: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
1: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
12: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на авито.ру. 12+.
6: Новое радио.

без меня чашками тоску измерил, крылья отращу за спиной, вот и прилечу за тобой.

Почти разучилась скучать, собралась с мыслями. Как обычно, лучшие дни кончаются выстрелом. Так безжалостно и неистово, и от светлого, доброго, чистого остается лишь холод стены, за которой мы. Сердце

0: что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.
3: Реклама. Реклама.
4: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru/12+.
5: 7 сентября телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени. Новый сезон мелодрам.
6: Он не изменил.
5: Горько.
6: В нашей семье давно нет любви.
5: Горько.
7: Все разрушилось. Все.
5: Но если уж горько, то пусть только на свадьбе.
8: Ты выйдешь за меня замуж?
6: Да.
5: Горько! Скажи горько! Счастью «да». Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
4: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
9: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
10: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: Вы владелец бизнеса.
11: А значит, работаете за...
12: Троих.
11: Четверых.
12: Пятерых не хотите?
4: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

руками накрывает с головой. Между нами тишина, я оглох. Где же выход? Выдох, вдох. Обжигаю руки от твои. Плечи голые, стены обнаженные. Мы с тобой в сердце пораженные. Что мы делаем, боже мой?

0: Fresh Talk.
1: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК музыка выжимают самый сок.
0: Fresh Talk.
1: Супер новинки, чарты ВК музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти Fresh Talk.
1: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11:00 на новом радио.

0: Это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.

0: Привет, это Акмаль, слушай мою новую песню «Любовная» на волнах нового радио.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: остальные, новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: этого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам.
1: Калинин, Райт Раун, Эбби и Никита Никитин – главные подозреваемые. Кто блефует? Кто спалился? И главный вопрос – чей трек?
0: Новая музыкальная игра нового радио.
1: Смотри, подозревай и вычисляй вместе с нами на YouTube, ВК-видео и Рутюб нового радио.

Слушай, обречал, бьют звон, как на чаке, и нас с тобой, они качали.